Новинки эфира на центре. T4050 и Bo Blues Empty Space. На центре много интересного, а с каждым днем прибывает.

Поделитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре.

трансляции с крупнейших фестивалей планеты, лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов, гостевые миксы белорусских диджеев, самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке, классики жанра и новые звезды –

материал на нашу почту muzsobaka.centerfm.by. Новинки эфира на центре. Белорусский трек. Сонец диджей с Countdown на белорусском танцевальном радио Центр FM. Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Белорусский трек.

ваша музыка. Делитесь с нами вашими 60 или 30-минутными миксами. Мы их отслушаем, а что зайдет, поставим гостевым миксом. Отправляйте заявку на mus@centrfm.by с темой письма центра.

белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит

поддержка. Новинки эфира на центре. Бенни, Беннази и Хайпатал. Иллюжен. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM».
1: Новинки эфира на Центре.
0: Каскада «Элайф».

0: Это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр ночи.

Новинки эфира на центре. Майкл Биби, Кетама и Wu-Tang Club. Mystery of Raw. На центре много интересного.

0: услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM. Hey, Park is

никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр ФМ.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Love Empathy. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

проекте «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Медикс и Бейс.

Новинки эфира на центре. Above and Beyond и Зои Джонстон. Quick Stand Don't Go. Ремикс Бенни

изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

на центре. Белорусский трек. Friday Moods. I'll be around. На белорусском танцевальном радио Центр FM. Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Белорусский трек.

Новинки эфира на центре. T4050 и Bob Bruce Empty Space. На центре много интересного, а с каждым днем прибывает.

соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Райда. Оу.

0: без осадков и облачно с прояснениями в пятницу в Беларуси. В среднем 17 градусов тепла, а в Бресте так вообще жарище, целых +19.
1: Погода. По материалам ресурса. Погода. Бай.

Реклама. Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.

Новинки эфира на центре. Борис Брейча, Don't Stress Your Mind. На центре много интересного, а с каждым днем

Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Бриф 1997. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM».
1: Новинки эфира на Центре.
0: Dancing и Voltex.

0: эфира на центре белорусский трек.
1: Blackbird Alliance, Wake It Work. Информация для начинающих и уже состоявшихся диджеев. Нам нужны вы и ваша музыка. Делитесь с нами вашими 60- или 30-минутными миксами. Мы их отслушаем, а что зайдет, поставим гостевым миксом. Отправляйте заявку на muz@centrfm.by с темой письма «Центральная станция». Все подробности получите ответным письмом.

Центр FM. Реклама. С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.

Техподдержка. Новинки эфира на центре. Марш Тухай. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: Все это вы услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
2: Центр.

трансляции с крупнейших фестивалей планеты, лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов, гостевые миксы белорусских диджеев, самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке, классики жанра и новые звезды –

0: погода. На центре.
1: Без осадков и облачно с прояснениями в пятницу в Беларуси. В среднем 17 градусов тепла, а в Бресте так вообще жарище, целых плюс 19.
0: Погода. По материалам ресурса «Погода бай». Центр FM.
2: Начало часа представляет Академфарм.
3: Хорош.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Тюль всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.

ефіра на центрі «Білоруський трек». Роузіо і Антоніо Костріцькі «Байла Лендо». Информация для начинающих и уже состоявшихся диджеев. Нам нужны вы и ваша музыка. Делитесь с нами вашими 60 или 30-минутными миксами. Мы их отслушаем, а что зайдет, поставим гостевым миксом. Отправляйте заявку на muz@centrfm.by с темой письма «Центральная станция». Все подробности получите ответным письмом.

0: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
1: Белорусский трек.

никаких диджеев, никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами бит не знает границ.

0: выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
1: Далее. Будущий хит.

0: Реклама. Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска «Лида».
1: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.
2: УП «Мингаз» объявляет акцию. Покупая газовую плиту, духовой шкаф или варочную панель, доставку, установку и подключение вы получаете абсолютно бесплатно. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
3: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет». Город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.

никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: без осадков и облачно с прояснениями в пятницу в Беларуси. В среднем 17 градусов тепла, а в Бресте так вообще жарище, целых +19.
1: Погода. По материалам ресурса «Погода».

то же самое, но в этот момент еще и держали во рту ручку, то есть, ну, зажимали ее зубами, имитируя улыбку. И вот последние как раз-таки находили чтиво в разы забавнее. Наше тело якобы запоминает мимику, потом мозг считывает это все и воспринимает, как будто у тебя действительно хорошее настроение, ты улыбаешься, ну, а дальше уже работа мозга, и, в общем-то, ты на самом деле начинаешь чувствовать себя как-то веселее и счастливее. Можно проверить, можно провести свой эксперимент, но хочется, чтобы все-таки поводы для улыбки

0: выходные. Голосуй за хиты на сайте centerfm.by. Реклама. Компании «Белнефтестрах» 30 лет. Это тысячи историй. Первая машина, новый дом, долгожданное путешествие, моменты, когда важно знать. Рядом есть тот, кто защитит. В честь юбилея мы дарим акцию «30 лет вашего доверия». С 11 сентября по 31 декабря скидки по добровольным видам страхования. «Белнефтестрах» 30 лет вашего доверия. Спасибо, что вы с нами.
1: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.

0: лучшее на этой неделе.
1: Это пятничная рубрика, где слушаем треки, которые на этой неделе, в течение недели произвели наибольшее впечатление на нас. Ну и наш герой Армин ван Бюрен, который сейчас в такой активной фазе по переосмыслению

0: если бы «By the way» от Red Hot Chili Peppers сделали в стиле транс? Ну вот именно такой вопрос как-то Армин Ван Бюрн оставил в своих соцсетях. Ну и, естественно, прогрел аудиторию перед очередным релизом. Вот буквально неделю назад вышел сингл «Take Me Home». Важно отметить, что это не просто кавер. Армин сохранил мелодию, вот эту парящую, мгновенно узнаваемую музыку из «By the way», но текст полностью переписан, что придает записи такую собственную эмоциональную индивидуальность в мире транса. А это не просто заигрывание с ностальгией. Стоит добавить, что оригинал от Red Hot Chili Peppers был выпущен еще в 2002 году. Давай послушаем, что же получилось у Армина Ван Бюрена, если ты еще не слышал.
1: Лучшее на этой неделе.

Вот и наш белорусский продюсер Алекс Нейл решил попробовать себя в таких африканских мотивах. Я даже боюсь произносить название трека, потому что в этом языке не сильна, но все-таки

проспекту Франциска Скорины, 13 минут время проезда по проспекту Машерова, от проспекта Победителей до Даумана и на МКАД от Мазурова до Каменной Горки, также скопление автомобилей. Мы идем дальше. Макс Тайлер и Куда в этой полчасовке. Встречая Нотр. А также Faceless и Disclosure. Прямо сейчас и свежие новости.

Беларусь готова работать с Казахстаном по любым направлениям, представляющим взаимный интерес. Об этом шла речь накануне на встрече президента с премьер-министром этой страны. В нынешнем статусе в Беларуси политик в третий раз отдает дань уважения историческим связям и намерен работать над построением успешного будущего. У Алжаса Бектенова в Минске большая деловая программа. Страны – давние стратегические союзники. В прошлом году товарооборот Беларуси и Казахстана составил почти 1 400 000 000 долларов и увеличился на 24%. В этом году торговля продолжает наращивать обороты. Перечень поставляемых товаров огромен. Белорусская столица в эти дни принимает высоких гостей. Актуальные вопросы интеграционной повестки рассмотрели на заседании Союзного Совмина. Обеспечение равных прав граждан Беларуси и России, развитие логистического потенциала, новые возможности для межрегионального взаимодействия и не только. В центре внимания выполнение нынешних положений договора о создании союзного государства и планы на ближайшую перспективу. В первую очередь торгово-экономическое сотрудничество. Чем сложнее геополитическая ситуация в регионе, тем лучше и в Минске, и в Москве понимают. Любые трудности можно преодолеть сообща, если объединить усилия. Продолжает работу международная выставка «Иннопром» в Минске. Сегодня в программе заседания Совета руководителей торгово-промышленных палат государств-участников СНГ и Белорусско-Кыргызского делового совета. На масштабной площадке для диалога бизнес-круги намечают направления для совместных инициатив. Первые два дня форума отметились взаимовыгодными контрактами. Закономерен интерес гостей высокого уровня. Председатель Совета Республики ознакомилась с зарубежными и отечественными стендами, импортозамещением, инновационные проекты разработки, кооперации белорусских и российских промышленных компаний. Общие угрозы, общие решения. Представители правоохранительных ведомств стран СНГ укрепляют взаимодействие в борьбе с криминалом и обновляют механизмы сотрудничества с учетом новых вызовов. На заседании Совета министров внутренних дел государств Содружества в Душанбе подписано сразу несколько важных документов. В их числе решение о подготовке новой межгосударственной программы совместных мер по борьбе с преступностью. Отдельно обсудили цифровую среду. Еще одно направление практическое взаимодействие правоохранителей. Обмен опытом, повышение эффективности совместной работы и согласованные действия. Теперь новости наших деловых партнеров. Только по 7 октября в Зика до минус 60% на все ювелирные украшения Зорка. Зика – драгоценные моменты вашей осени. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029 324 66 66. Я Евгений Лашковский. Всего доброго.

0: Попкорн Ньюс.
1: Вчера отмечался день какао и шоколада, но почему бы этот праздник не растянуть, тем более, что прямо сейчас для сладкоежек будет подарок, он даже прозвучит. Ученая из Великобритании написала песню, прослушивание которой помогает людям распробовать вкус.

0: момент прослушивания композиции любой шоколад покажется человеку более вкусным.
1: Звучит неплохо.
0: Ну вот, как уверяет сама ученая, тональность и скорость трека влияют на работу человеческого мозга. Музыка, среди прочего, может убедить нас, что некое блюдо вкуснее, чем нам казалось ранее. Например, известно, что мягкие мелодии в мажорной тональности делают вкус шоколада более сливочным и сладким. Резкие темпераментные композиции усиливают горечь плитки. Как итог, вышел 90-секундный трек «Sweetest Melody» с темпом 78 ударов в минуту. Он подходит для медленного, вдумчивого поедания шоколада. Если верить, звуки фортепиано придают песне сладость, струнные шелковистость, арфа сбалансированы.

0: музыки, провести тебя через весь спектр вкусов, от первых сладких нот до глубокого послевкусия. Ну, если сейчас не получилось, то, может быть, попозже получится попробовать и сделать свой эксперимент.
1: Ну, не то чтобы по вкусу вкусно, но по сути вкусно.

сотрудничаем сегодня с коллегами, единомышленниками. Взаимопонимание и обоюдная помощь помогут решить множество вопросов. Кстати, в личных отношениях тоже неплохо бы синхронизироваться. Луна проверяет, насколько вы с партнером бежите в одну сторону. Не нужно, конечно, серьезных разговоров о будущем. Достаточно простого, например, распланировать выходные. Люди в этот день позитивно настроены, поэтому любое общение будет легким и непринужденным. Хороший период для возобновления старых связей, завязывания новых знакомств. Луне сегодня понравится и порядок, так что можно разобрать, наконец, электронную почту, папочки с фотографиями, файлы рассортировать. В нас сегодня может проснуться не только тяга к порядку, к чистоте, к скорости, но и желание навести справедливость. Так что, если увидел, как кто-то взял чужую кружку и не помыл, смело вступайся за правду. Луна тебя поддержит. Искренним людям сегодня как раз Луна и помогает, вдыхая жизненные силы и вдохновение.

0: Если хочешь идти быстро, иди один. Если хочешь дойти далеко, иди вместе. Ну, что может быть еще лучше в пятницу, когда и так хочется собраться?
1: Будь в курсе, а в ресурсе.
2: Реклама.
3: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: УП «Мингаз» предлагает огромный ассортимент техники от ведущих производителей и консультации опытных специалистов, которые помогут выбрать идеальную модель именно для вас. Не упустите возможность обновить кухню быстро и без лишних затрат. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.

танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бейер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр.

0: Погода. На центре.
1: Сегодня в Бресте 22 тепла, в Гродно 21, в Витебске, Могилеве, Гомеле и Минске плюс 19 во всех городах без осадков.
0: Погода. По материалам ресурса «Погода бай».
2: Начало часа представляет Академфарм.
3: Хорош.

0: преподаванию и благодаря собственной харизме многих учеников он бы вдохновил на спортивную карьеру, ну или как минимум на зарядку по утрам. А вот если у тебя учитель, которого ты помнишь до сих пор, вот которому ты, например, благодарен за совет, за предмет, а может просто забавный случай был и, вспоминая каждый раз, тебе становится смешно. Мы помним, что первое воскресенье октября в Беларуси день учителя, но мы на Центр ФМ решили пораньше его отметить. Вот сегодня, в пятницу. Так что вспоминаем добрым словом своих учителей в нашем телеграм-канале Центр ФМ. Пиши свои истории. С 11 до 12 все это будет звучать в эфире. И авторам ярких и интересных сообщений, историй мы подарим фирменный мерч от радиостанции Центр ФМ. Подарки, которые не купишь в магазине, только можно выиграть в эфире. И сегодня у тебя есть такая отличная возможность. Ну а теперь о музыкальных планах. Green Velvet и Медуза впереди. А еще Александр Турок, Александр Спарк и Антон Палмер. И на очереди Джейден Бойсон. Продолжаем наше бодрое утро.
1: Реклама. Создавайте драгоценные моменты этой осени вместе с Zika. Только по 7 октября покупайте украшения Зорко со скидками до минус 60%. Встречайте осень ярко. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
2: Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на Видео Бел

0: Эй, пс, карамелька, да-да, ты слышал, что в Билбет новинка? Сахарный шторм! Настоящая фруктово-леденцовая феерия! Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в Билбет. Залетай в сахарный шторм и залипай. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Центр FM. Флэшбэк.

мой личный номер. А это был Майкл Джексон. Причем даже когда Майкл представился, Пол не поверил, посчитав это пранком. Но беседа все-таки состоялась, и результатом телефонного звонка стала совместная работа над новыми песнями. Одна из них — сингл «Say, Say, Say». В 2013-м журнал Billboard назвал этот сингл одним из величайших в чартах Hot 100 всех времен. И наверняка в эфирах Центра FM ты слышала эту легендарную композицию в обновленном звучании с подачи диджея Кайго. Но мы вернемся в 2006. Именно тогда в радиоэфирах и на танцполах гремела электронно-танцевальная интерпретация этого хита хаус-группы из Нидерландов «Хай-Тек». Ну-ка, слушаем. Флэшбэк.

Сансин с треком The Future. О будущем речь, ну а мы предлагаем вспомнить прошлое и рассказать какую-нибудь историю или просто вспомнить, какому учителю и за что ты благодарен. Все это накануне Дня Учителя. Мы решили уже сегодня отпраздновать этот день. И, конечно же, авторам ярких историй, может быть, каких-то трогательных, смешных, мы подарим фирменный мерч от радиостанции Центр ФМ. Бегом в наш телеграм-канал, чтобы делиться всеми этими историями. И с 11 до 12 все прозвучит обязательно в эфире. Пока же о будущем. Дюк Дюмон впереди. Далее с нами Джасти. Не бы Наси обещает быть вместе с Мэттом Сусари. И поделимся новостями уже сейчас.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил коллектив и ветеранов ОАО «Могилевский завод лифтового машиностроения» с 60-летием со дня основания предприятия. Глава государства отметил, что за прошедший период завод стал одним из флагманов отечественного машиностроения и завоевал лидерские позиции не только в Беларуси, но и на пространстве СНГ. Президент убежден, что работникам предприятия по силам решить самые сложные задачи и реализовать амбициозные планы во имя Беларуси и ее народа. Александр Лукашенко пожелал коллективу «Могилев Лифт Маша» доброго здоровья, неиссякаемой энергии и дальнейших производственных успехов. На некоторых участках столичных дорог сегодня планируют ввести ограничения на движение транспорта, а именно с 10 до 18 часов на проспектах Машерова, Победителей и Независимости, а также на улицах Янки, Купалы и Сторожевской. Аналогичные кратковременные ограничения движения возможны на иных участках дорог. Изменения связаны с проведением мероприятий. Помочь тем, кто нуждается в заботе, познакомиться с профессией спасателей и найти друзей среди юных спасателей поможет профилактическая акция «Молодежь за безопасность», которая пройдет в Беларуси с 5 по 16 октября. В этом году ее программа будет посвящена особой дате – 25-летию Белорусской молодежной общественной организации спасателей пожарных. В дни акции работники МЧС и юные спасатели посетят одиноких и одиноко проживающих пожилых людей, людей с инвалидностью, ветеранов Великой Отечественной войны. Марафоны «112 добрых дел» и «100 одно добро» объединят тех, кто готов уделить время другим и оказать необходимую помощь. Эти визиты еще и возможность поговорить о безопасности дома, напомнить, как предупредить пожар и уберечь себя от беды. Белорусские дизайнеры приняли участие в Московской неделе моды. Гости из разных уголков мира презентовали новые коллекции, объединенные общим мотивом. В этом году темой дефиле стало творчество Марка Шагала. Участники вдохновлялись наследием художника, чье имя постоянно на слуху в мировой культурной повестке. Фирменные серии представили более 200 участников. У каждого свое уникальное направление. Новые коллекции презентовали отечественные бренды, представляющие Белорусскую неделю моды. Теперь новости наших деловых партнеров. В «Золотой мечте» ювелирное украшение с выгодой до 70% только по 31 октября. Наполняйте осень теплом и улыбками близких вместе с «Золотой мечтой». Подробности акции на gold-dream.by или по телефону плюс 375 29 232 44 44. Я Евгений Лашковский. Всего доброго.

0: Надоел дождь? С каршерингом Hello осень в радость. Машины на любой вкус. От эконом до премиум. Осенняя акция. Стандарт. Всего 37 копеек за минуту. Кроссоверы 43. Бензин и тепло в салоне уже включены. Катайся по всей Беларуси. Hello. Жми на газ этой осенью.
1: Скачивай приложение
0: и поехали. Акция действует с 1 сентября по 30 ноября 2026 года. Подробности на сайте hello.by.

0: Ньюсмейкеры.
1: Пожалуй, одной из самых обсуждаемых новостей на этой неделе стала голова бывшей солистки группы «Серебро» Кати Кищук. Ну, объясню. Французский концептуальный бренд La Baye создал рюкзак из головы Кати Кищук. Аксессуар представляет собой реалистичную голову певицы, из которой свисают прозрачные трубки. К ней прикреплены наплечные ремни. Материалы: силикон, краска, кожа, пластик. Каждая деталь – часть большой работы, и все собрано вручную, рассказали создатели рюкзака. Многие пользователи заявили, что увиденное их ужаснуло. Хватит, пожалуйста. О боже, это так ужасно. Вы считаете, что рюкзак в форме головы красивой девушки – это красиво и модно? За это вас точно засудят. Вот такие примерно комментарии были оставлены. Но мы-то думали, что Катя Кищук таким образом решила напомнить о себе. Тем более, что дизайнеры даже указали ее в качестве соавтора этого странного арт-объекта. Однако выяснилось, что все не так однозначно. Нет, написала Катя в аккаунте бренда. Поп-звезда заявила, что не только не участвовала в создании рюкзака, но и не давала разрешения на использование своего образа. Бренд не вел коммуникацию с командой или Екатериной лично. Соответственно, разрешение на использование ее образа не получал. Указание Кати в качестве одного из создателей рюкзака является недостоверной информацией. Никакой коллабы не существует. Мы уже изучаем данный инцидент с юридической стороны, пояснил представитель артистки. А вот это уже действительно неприятно. Вообще, да ну его этот французский рюкзак, выглядит он так себе. Лучше, если уж действительно хочется эпатировать, вот лучше это делать с пуховиком авторства нашего белорусского дизайнера. Тоже на этой неделе многие обсуждали. Пуховик, в котором вместо пуха сено. Вот это по-нашему.
0: Ньюсмейкеры. Центр FM.

0: школах будут поздравлять учителей, ну, потому что на воскресенье день учителя выпадает. Ну, а почему бы в пятницу не устроить праздник для любимых преподавателей? Кстати, в Японии вообще нету дня учителя, но, скорее всего, он там этот праздник и не нужен, потому что учитель для японцев очень уважаемая профессия. Владельцы магазинов всегда радуются, когда к ним приходят учителя. Считают это большой честью для себя. В метро для педагогов есть отдельные места, для них открыты отдельные магазины, они не стоят в очередях за билетом на все виды транспорта. Поэтому, ну, зачем японским учителям дополнительный праздник? У них и так свято-кожный день. Ну, а мы предлагаем все-таки сегодня вспомнить о белорусских учителях, о своих именно, которые вложили в тебя знания, которые, возможно, дали какой-то правильный, своевременный совет. Какому учителю и за что ты благодарен до сих пор? Вот, может быть, есть какая-то забавная история, связанная с преподавателем. Обо всем этом рассказывай в нашей телеге. Пиши уже сейчас в комментариях. А с 11 до 12 с удовольствием и в эфире что-нибудь интересное озвучим. Более того, авторам ярких сообщений мы подарим фирменный мерч от радиостанции «Центр ФМ» из лимитированной коллекции. Есть за что побороться.
1: «Центр ФМ» при...

0: Сегодня в Бресте 22 тепла, в Гродно 21, в Витебске, Могилеве, Гомеле и Минске +19. Во всех городах без осадков.
1: Погода.

Андреас Топик, если быть точнее, который наверняка помнит и благодарен своему учителю музыки. Причем музыкальный класс, где он учился, был экспериментальным. Как вспоминает диджей, его учитель опередил время, и помимо нотной грамоты ребята осваивали работу компьютерных программ по написанию музыки. То есть учитель воспитывал будущих электронных продюсеров. Но как сложилась судьба одноклассников Топика, неизвестно, а сам он, как слышим, очень даже раскрылся в этом направлении. Ну и Топик наверняка бы поделился этой историей в нашей телеге сегодня, потому что как раз это все по теме. Какому учителю и за что ты благодарен? Вот о чем мы предлагаем рассказать в нашем телеграм-канале Центр ФМ. Ну а с 11 до 12 яркие истории прозвучат в эфире, и кому-то мы обязательно подарим фирменный мерч от радиостанции из лимитированной коллекции. Так что подключайся, присоединяйся, вспоминая учителей. Может быть, есть какая-то забавная история, связанная с преподавателем, и вот до сих пор до слез смеешься, когда рассказываешь. Ну давай, поделись со всеми. Пускай все узнают своих героев. Но вообще, конечно, лучше вот за что-то

0: Реклама.
1: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.

0: выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
1: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные

FM. Новинки эфира на центре. Песто, what you gonna do? Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM». Такого количества эксклюзива не найдете

Центр ФМ продолжает Оливер Хелденс. Он, когда учился в школе, говорит, на уроках чаще всего сидел и придумывал мелодии, отвлекаясь от предмета. Ну, вот сейчас, судя по всему, решил восполнить пробел в английском языке и напомнил нам о гласных буквах A, E, I, O, U. Так называется его работа. Что же дальше? А здесь уже ребята из Швеции нас караулят. Swedish House Mafia. Мартин Гаррикс обещает быть. И на очереди Disco Lines. Отличный музыкальный заряд для пятницы. Но сначала новости узнаем, а потом обратно к музыке.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил коллектив и ветеранов ОАО «Могилевский завод лифтового машиностроения» с 60-летием со дня основания предприятия. Глава государства отметил, что за прошедший период завод стал одним из флагманов отечественного машиностроения и завоевал лидерские позиции не только в Беларуси, но и на пространстве СНГ. Александр Лукашенко пожелал коллективу «Могилев лифтмаша» доброго здоровья, неиссякаемой энергии и дальнейших производственных успехов. Укрепление партнерства и расширение интеграционных возможностей. Минск принимает Евразийский межправсовет. Работа, что традиционно, началась в узком составе. Он позволяет обсудить наиболее чувствительные темы. На повестке ключевые вопросы экономической интеграции, особый приоритет внешней торговли и транспортной связанности государств Союза. Все эти направления имеют важное значение для экономик стран-участниц и повышения их конкурентоспособности. Оформление больничных и декретных перейдет в цифровой формат. Электронные больничные будут внедрять поэтапно. Бумажные бланки пока сохраняются. На первом этапе нововведение затронет только больничные по беременности и родам. Затем технологию хотят распространить на другие виды нетрудоспособности. Поликлиника будет автоматически направлять электронный больничный в фонд, а работодатель увидит его на портале электронных услуг. Круглый стол «Годовщина начала Великой Отечественной войны и геноцид советского народа» проходит сегодня в рамках 10-го международного фестиваля документального кино стран СНГ «Евразия.Док». Дискуссия приурочена к 85-летию начала Великой Отечественной войны. Можно подключиться к онлайн-трансляции. В преддверии Дня учителя немного статистики. Доля молодых специалистов среди белорусских учителей составляет 6%. В стране функционирует около 2800 учреждений, реализующих программы общего среднего образования. В них знания получают больше 1 миллиона учащихся и трудятся 98 тысяч учителей. Что касается статистического портрета белорусского учителя, то доля женщин составляет 88%. Мужчин больше среди обучающих физической культуре – 55%. Призывной и медицинской подготовки 54%. Стаж работы 69% учителей превышает 15 лет. Я Евгений Лошковский. Всего доброго.

0: Надоел дождь? С каршерингом Hello осень в радость. Машины на любой вкус. От эконом до премиум. Осенняя акция. Стандарт. Всего 37 копеек за минуту. Кроссоверы 43. Бензин и тепло в салоне уже включены. Катайся по всей Беларуси. Hello. Жми на газ этой осенью.
1: Скачивай приложение и поехали.
0: Акция действует с 1 сентября по 30 ноября 2026 года. Подробности на сайте hello.by.

0: движении. На центре.
1: О спорте просто с Олегом Шебека. Хоккеисты столичного «Динамо» дома уступили московскому ЦСКА в матче домашней серии чемпионата КХЛ со счетом 1-4. Единственную шайбу у минчан забросил Даниил Сатишвили. В турнирной таблице «Зубры» покинули зону плей-офф и теперь занимают 9-е место. Завтра подопечные Сергея Брылина проведут поединок на Минск-арене против лидера западной конференции ярославского «Локомотива», который возглавляет экс-наставник минчан Дмитрий Квартальнов. Редкий случай произошел в матче Национальной хоккейной лиги. Российский вратарь Нью-Йорк Рейнджерс Игорь Шестеркин стал автором гола. Причем он отправил шайбу в пустые ворота Тампы прицельным броском. Такого в истории Рейнджерс еще не случалось. А вот в истории лиги Шестеркин стал лишь 12-м голкипером, кому удалось поразить ворота именно броском. Еще ряд вратарей записывали голы в ситуациях, когда они последними касались шайбы из игроков, забросившей команды. Игрок сборной Испании по футболу, чемпион мира Дани Ольмо всю карьеру жертвует 2% от своей зарплаты небольшому хорватскому городу. Дело в том, что именно в этой стране он сделал первые шаги во взрослом футболе. Пробился из молодежки загребского «Динамо» в основу и 5 раз стал чемпионом. А дальше уже были Лейпциг и теперь Барселона. Агент игрока заявил, что Ольмо хочет завершить карьеру в «Динамо» и Загреба или даже начать там тренерский путь. Это были новости спорта на Центр-ФМ.

школе на вечерней дискотеке в актовом зале пускали только старшеклассников 9-х и 11-х классов. А у меня в 8-м классе классным руководителем была молодая учительница Елена Ивановна, учитель истории. Так вот она после наших слезных уговоров решила провернуть дельце. Посидели мы, значит, в классе, у нас был сладкий стол, а потом она тайком по темному коридору нас провела в этот актовый зал, и мы, восьмиклассники, танцевали наравне со старшеклассниками. О, нам тогда казалось, что наша Елена Ивановна совершила настоящий подвиг, и все ради нас. Были ли потом с ней разговоры в кабинете у директора, не знаю, но я это запомнила, и, конечно, спасибо за такие впечатления. Но если уж серьезно, то, конечно же, своему преподавателю Елене Ивановне я благодарна за другое, потому что впервые в истории нашей школы именно она организовала драм-кружок, причем на профессиональном уровне, с режиссером из настоящего театра. Мы рисовали декорации,

названии. Это было что-то потрясающее. С настоящей хореографией это все происходило. И все были вовлечены. Мы после уроков с таким огромным удовольствием бежали на репетицию. До сих пор помню. И спасибо огромное за возможность уверенно себя почувствовать на сцене. Возможно, это и помогло мне в дальнейшем при выборе профессии. Ну и, кстати, Елена Ивановна всегда на связи.

0: за что? Рассказывай в нашем телеграм-канале Центр ФМ. Это все мы приурочили к предстоящему Дню Учителя. Сегодня мы решили этот праздник отметить. И, конечно, автору яркого сообщения мы подарим фирменный мерч от радиостанции Центр ФМ из лимитированной коллекции. Так что делись историями, в следующем часе уже все будем озвучивать в эфире.
1: Реклама. Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.

временных ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм энд бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ. Танцуй.

0: Бресте до 22 тепла, в Гродно 21, в Витебске, Могилеве, Гомеле и Минске плюс 19. Во всех городах без осадков.
1: Погода. По материалам ресурса «Погода.бай».
2: Начало часа представляет Академфарм.
1: Хороший.

0: В Греции учителей арифметики называли калькуляторами, а слово «педагог» с древнегреческого дословно переводилось как «ведущий ребенка». Ну а в общем учитель, конечно же, это один из самых важных людей в жизни каждого человека, потому что силой своего авторитета, харизмы, конечно, багажом знаний, умением интересно эти знания вложить, учитель помогает найти себя в этой жизни. Ну и в преддверии Дня учителя в Беларуси мы решили на Центр ФМ обсудить вот что: какому учителю и за что ты благодарен. Возможно, у тебя в копилке есть история какая-нибудь интересная, связанная с преподавателем, который ты помнишь до сих пор. Всем этим делись в нашем телеграм-канале Центр ФМ, и уже буквально через несколько минут я начну озвучивать сообщения, которые уже появились. В конце часа выберем авторов ярких комментариев и подарим фирменный мерч от радиостанции Центр ФМ из лимитированной коллекции. Так что без подарка кое-кто не останется.
1: Реклама. Компании «Белнефтестрах» 30 лет. Это тысячи историй. Первая машина, новый дом, долгожданное путешествие, моменты, когда важно знать. Рядом есть тот, кто защитит. В честь юбилея мы дарим акцию «30 лет вашего доверия». С 11 сентября по 31 декабря скидки по добровольным видам страхования. «Белнефтестрах» 30 лет вашего доверия. Спасибо, что вы с нами.
2: УП «Мингаз» предлагает огромный ассортимент техники от ведущих производителей и консультации опытных специалистов, которые помогут выбрать идеальную модель именно для вас. Не упустите возможность обновить кухню быстро и без лишних затрат. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.

себя решила, что хочу пойти в медицину. Благодаря этой тетради я готовилась к вступительным экзаменам без репетиторов. И поступила с первого раза на бесплатно. В то время я помню, что некоторые поступали после гимназии или репетиторов, и у них не получилось. На экзамене было 3 вопроса по ботанике, зоологии и анатомии. Благодаря этой тетради я блестяще выступила по анатомии. Мало того, что подробно рассказала про кровеносную систему, так еще и в долях секунды сказала, сколько длится систола и диастола сердца. Как сейчас помню, квадратные глаза, приемные комиссии и вопрос: а разве школьник 9 классов это должен знать?

истории жизни. Вспоминаю его с уважением, а многим он за строгость не нравился, а я просто бегом бежал на его урок. Спасибо! Вот что Ольга пишет. А я благодарна учителю физики. Вячеслав Кимович, привет. Как можно преподавать такой предмет с шутками и прибаутками? До сих пор не понимаю, но у него получалось. Мне кажется, я его уроки не прогуливали почти никогда. Даже если получали не очень хорошие оценки, никогда не обижались. Одной из его коронных шуток – вызов ученика к доске. Так, сегодня 5 число, 3 месяца, 4 недели, и по итогу вызывал ученика по

действительно было волнительно, особенно когда открывался журнал, и вот это вот начиналось вождение пальцем туда-сюда. Самое главное, нужно было поскорее медленно сползти под парту, чтобы не встретиться со взглядом учителя, потому что если это происходило, ну, это уже 90% того, что вызовут именно тебя. Какому учителю и за что ты хочешь сказать спасибо, благодарен, в нашем телеграм-канале Центр ФМ пиши комментарии, будем озвучивать.

привычки как правильные, так и неправильные, вредные. Приходит жизненная мудрость не ко всем. К примеру, в молодости многим девчонкам нравятся симпатичные мальчики, но только со временем начинаешь понимать, что не все то золото, что блестит. Вот, кстати, буквально на днях результаты опроса я озвучивала в одном приложении для знакомств. Опросили людей, и более 80% сказали, что сейчас слово «ботан» это воспринимается уже как комплимент. То есть девчонки, ну и мальчишки в том числе, ценят именно интеллектуальные способности своего потенциального партнера, ну и впоследствии будущего. От Надежды сообщение

нашем эфире резидент радиостанции «Центр ФМ», чье радиошоу «State of Trance» мы слушаем по вторникам. Ну а сегодня в пятницу лови свежие эпизоды от Ники Ромеро, Рехэба, Афроджека, Глеб Глебов и его драйв-микс обязательно будут. И центральную станцию с Кириллом Таргонским не пропусти. Вот такое мини-расписание на сегодня. Ну а полное расписание найдешь на сайте centrfm.by, потому что ежедневно в нашем эфире по вечерам звучат радиошоу крутейших диджеев планеты. Ну а далее здесь Марк Найт, а также Дэд Маус и Вольфганг Гартнер. Дуэт «Анутр» уже заряжен. И подготовили для тебя свежие новости.

кульминация недели, посвященной внешней политике. Президент проводит встречу с главами правительственных делегаций, участниками заседания Евразийского межправительственного совета. Напомню, в мае на саммите в Астане Александр Лукашенко призвал повысить эффективность ЕС. Какие вопросы интеграционной повестки уже решены и что еще предстоит сделать, обсуждают сегодня. В гражданство Беларуси приняты 297 человек, включая 20 несовершеннолетних. Соответствующий указ подписал глава государства Александр Лукашенко. Люди, получившие гражданство, прибыли из 28 государств, в том числе из Азербайджана, Армении, Вьетнама, Казахстана, Латвии, Литвы, Молдовы, России, Таджикистана, Узбекистана, Украины. Новые граждане Беларуси работают в сельском хозяйстве, сфере услуг, торговли, здравоохранения и образования. Одновременно глава государства отклонил заявление о приеме в гражданство ряда лиц, совершивших административное правонарушение и уголовное преступление. Президент подписал закон о ратификации межправительственного соглашения с Ганой о безвизовых поездках по дипломатическим и служебным паспортам. Граждане Беларуси и Ганы, владельцы дипломатических и служебных паспортов, освобождаются от необходимости получения виз для въезда, выезда и транзита, если продолжительность пребывания этих лиц на территории принимающей стороны не превышает 30 дней с даты въезда, а общая продолжительность пребывания в течение календарного года – 90 дней. Премьера анимационного детского сериала «Волчок» состоится в кинотеатрах Беларуси 8 октября. Его подготовила Национальная киностудия «Беларусьфильм». Приключенческо-познавательный мультфильм рассчитан на детей с 4 лет и до младшего школьного возраста. Он учит полезному в легкой и развлекательной форме. Я Евгений Лашковский. Всего доброго.

карамелька? Да-да, ты слышал, что в Вилбет новинка? Сахарный шторм! Настоящая фруктово-леденцовая феерия! Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в Вилбет. Залетай в сахарный шторм и залипай. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.

канала Центр ФМ. Сегодня обсуждаем учителей, точнее, попросили рассказать, какому учителю и за что ты благодарен. А может быть, какая-то история из того времени связана с любимым преподавателем. Вот это все можно оставлять в нашей телеге. Это мы озвучиваем в эфире. И уже очень скоро подведение итогов. Выберем авторов ярких сообщений и подарим наш фирменный мерч. Вот что Владислав нам написал. А я бы хотела вспомнить моего классного руководителя Наталью Геннадьевну до 9 класса. С добротой и любовью вспоминаю те времена и насколько тяжело ей было с нами, хулиганами. Запомнилась одна школьная история. Как-то раз Наталье Геннадьевне надо было срочно уйти на собрание в другую школу. И она попросила меня и еще одну девчонку следить за порядком, полить все цветы, навести порядки в классе. И вот моя одноклассница Вероника решила обрезать ненужные листья на монстере. Ну, она так думала, что ненужные. Я идею поддержала, и она взяла нож.

до самого потолка. Нас никто не ругал. Наталья Геннадьевна с пониманием отнеслась, но очень расстроилась. Что было дальше, я не помню, но через год монстры уже в кабинете не было, а вообще...

0: обрезанных корней. Спасибо, Владислав, история принимается. Ну, тут я уже на музыкальную паузу снова удалюсь. Нужно собрать консилиум и принять важное решение, кому же мы подарим за яркое сообщение фирменный мерч от радиостанции Центр FM.
1: Центр FM. Белорусский трек.

советом и открыть глаза на какие-то вещи. Так что спасибо, Владислав, вам за историю. Значит, Ольга, Владислав, вам дарим фирменный мерч от радиостанции Центр ФМ. Свяжемся за эфиром обязательно, вас найдем и расскажем, что делать дальше, как получить подарок. Всем огромное спасибо за участие. Ваши сообщения потрясающие. Ну, может быть, при возможности тех учителей, о которых вы вспомнили, поздравляю.

0: Реклама.
1: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
2: Ты в центре. Далее. Будущий хит.

0: присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Белорусский трек. Роузио и Антонио Кострицкие. Байла Лендо. Информация для начинающих и уже состоявшихся диджеев. Нам нужны вы и ваша музыка. Делитесь с нами вашими 60 или 30-минутными миксами. Мы их отслушаем, а что зайдет, поставим гостевым миксом. Отправляйте заявку на muz@centrfm.by с темой письма «Центральная станция». Все подробности получите ответным письмом.
1: Живи на полной громкости. Ты в центре.

0: еще раз о погоде, о нашей потрясающей белорусской погоде. В Бресте 22, в Гродно 21, в Витебске, Могилеве, Гомеле и Минске 19 со знаком плюс. И во всех городах без осадков. Ну вот и все, Говоровская на этой неделе наговорилась. Прощаюсь до следующей. Пока.
1: Погода. По материалам ресурса.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
3: В центре. Маленький эфир.

Новинки эфира на центре «Белорусский трек». Сонец Диджей с «Countdown» на белорусском танцевальном радио «Центр FM». Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре «Белорусский трек».

ваша музыка. Делитесь с нами вашими 60 или 30-минутными миксами. Мы их отслушаем, а что зайдет, поставим гостевым миксом. Отправляйте заявку на muzsobaka.centrfm.by с темой письма «Центральная станция». Все подробности получите ответным письмом. Живи на полной громкости. Ты в центре.

студентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM. Далее. Будущий хит.

ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Самом Desmond и Atlantic Ocean. Because from the 90s. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

Новинки эфира на центре. 26 и Найла. Remember. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио Центр FM. Такого количества эксклюзивных.

Президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил приверженность интеграции прежде всего на постсоветском пространстве. Соответствующее заявление он сделал на встрече с главами делегаций участников заседания Евразийского межправительственного совета. Александр Лукашенко поддержал заявление Владимира Путина на Валдае, что мир находится на изломе. Президент Беларуси призывает страны ЕС сохранять приверженность общему рынку, далее цитата. «Хочу вас заверить, и вы меня ни в чем не упрекнете, мы взяли свой курс давным-давно. Мы всегда следовали в одном направлении, не меняли свою политику. Мы привержены интеграции прежде всего постсоветского пространства», подчеркнул глава государства. Продолжает работу международная выставка «Иннопром» в Минске. Сегодня в программе заседание Совета руководителей торгово-промышленных палат государств-участников СНГ и Белорусско-Кыргызского делового совета. На масштабной площадке для диалога бизнес-круги намечают направления для совместных инициатив. Первые два дня форума отметились взаимовыгодными контрактами. За минувшие сутки в милицию поступило около 400 сообщений о звонках телефонных аферистов. Правоохранители зарегистрировали 33 преступления, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий. Правоохранители напомнили, что предложение быстрого и легкого заработка или покупки товаров по значительно сниженной цене в интернете неизменно связано с риском потери денег. Главное правило при общении с мошенниками по телефону – прекратить разговор и сообщить в милицию по номеру 102. Нарушение требований безопасности назвали причиной крупного пожара в Санкт-Петербурге. Историческое здание получило серьезные повреждения. В доме 18 века, известном как особняк и доходный дом Миллера, проводились реставрационные работы. Расположен он возле Исаакиевского собора. Следователи отметили, что причиной возгорания стало то, что рабочие пренебрегли правилами производства сварочных работ. Площадь пожара составила 2000 квадратных метров. Также огонь перекинулся на крышу соседнего здания. Возбуждено уголовное дело. Ущерб предстоит подсчитать. Сообщается, что обследование здания займет неделю. Я Евгений Лашковский. Всего доброго.

дня. Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Таргонский. Джеймс Хайп и Волкодер сэмплировали Мэри Джей Блайдж в треке 1-2-3. Джеймс Хайп и Волкодер представили новый сингл 1-2-3 на лейбле Tomorrowland Music Sound On. В основе трека сэмпл из хита Мэри Джей Блайдж Family Affair. Это хаус-композиция с плотным басом и вокальными вставками, созданная для пиковых моментов сета. Джеймс Хайп известен своими выступлениями на Ибице и фестивалях Tomorrowland и EDC, а Волкодер имеет более 200 релизов на Hot Creations и Black Book Records. Трек уже звучит в сетах обоих артистов.

0: погода. На центре.
1: Без осадков и облачно с прояснениями. В пятницу в Беларуси в среднем 17 градусов тепла, а в Бресте так вообще жарище, целых +19.
0: Погода. По материалам ресурса. Погода. Бай.

0: Реклама.
1: Топовая аналитика. Главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.
2: Ты в центре. Новинки эфира на центре. Белорусский трек.

выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.

0: Новинки эфира на центре. Сара Лендри и Элли Джеймс Energy. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM». Такого количества эксклюзива не найдете нигде. Все это вы услышали на «Центр FM», а что будет далее, через мгновение.
1: Радио современной танцевальной электронной музыки. «Центр FM».
2: «Центр FM».

Беларусь всегда будет привержена общему курсу с Россией. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с главами делегаций участников заседания Евразийского межправительственного совета. Далее цитата. «Конечно, у меня есть какие-то особенности при оценке конфликта в Украине. Я президенту Путину открыто об этом сказал. У меня есть свое понимание отдельных аспектов конфликта в Украине. Но мы всегда будем привержены нашему общему курсу. Если вы, руководство России, примете решение, мы всегда будем с вами, несмотря на наши особенности понимания того, что там происходит. Мы никогда не были предателями», — заявил белорусский лидер. На некоторых участках столичных дорог сегодня ограничения на движение транспорта, а именно до 18.00 на проспектах Машерова, Победителей и Независимости, а также на улицах Янки Купалы и Стражовской. Аналогичное кратковременное ограничение движения возможно на иных участках дорог. Изменения связаны с проведением мероприятий. Помочь тем, кто нуждается в заботе, познакомиться с профессией спасателя и найти друзей среди юных спасателей поможет профилактическая акция «Молодежь за безопасность», которая пройдет в Беларуси с 5 по 16 октября. В этом году ее программа будет посвящена особой дате – 25-летию белорусской молодежной и общественной организации спасателей пожарных. В дни акции работники МЧС и юные спасатели посетят одиноких и одиноко проживающих пожилых людей, людей с инвалидностью, ветеранов Великой Отечественной войны. Марафоны «112 добрых дел» и «101 добро» объединят тех, кто готов уделить время другим и оказать необходимую помощь. Эти визиты еще и возможность поговорить о безопасности дома, напомнить, как предупредить пожар и уберечь себя от беды. В мексиканской нацгвардии теперь служит чихуахуа. 7-килограммовая собака по кличке Команда стала самым маленьким служебным псом в стране. Несмотря на свои габариты, он проходит полную подготовку для поисково-спасательных работ. Команда оказался в нацгвардии после того, как пожилые владельцы не смогли за ним ухаживать. Я Евгений Лашковский. Всего доброго.

0: Надоел дождь? С каршерингом Hello осень в радость. Машины на любой вкус. От эконом до премиум. Осенняя акция. Стандарт. Всего 37 копеек за минуту. Кроссоверы 43. Бензин и тепло в салоне уже включены. Катайся по всей Беларуси. Hello. Жми на газ этой осенью.
1: Скачивай приложение
0: и поехали. Акция действует с 1 сентября по 30 ноября 2026 года. Подробности на сайте hello.by.

трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилей.

заряди выходные драйвом. Каждую пятницу, субботу и воскресенье Центр ФМ и диджей Глеб Глебов представляют Драйв Микс. Лови в эфире в

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
0: Ты в центре.
2: Центр.
0: Танцевальное радио. Беларусь.

присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Cat Dealers и Seres Tinder. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

Радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Jason Status и Baby.

0: Погода на центре.
1: Без осадков и облачно с прояснениями в пятницу в Беларуси. В среднем 17 градусов тепла, а в Бресте так вообще жарище, целых +19.
0: Погода. По материалам ресурса. Погода. Бай.

0: Новинки эфира на центре. Белорусский трек.
1: Friday Moves. I'll be around. На белорусском танцевальном радио Центр FM. Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка.
0: Новинки эфира на центре. Белорусский трек.

0: информация для начинающих и уже состоявшихся диджеев. Нам нужны вы и ваша музыка. Делитесь с нами вашими 60 или 30-минутными миксами. Мы их отслушаем, а что зайдет, поставим гостевым миксом. Отправляйте заявку на muz@centrfm.by с темой письма «Центральная станция». Все подробности получите ответным письмом. Живи на полной громкости. Ты в центре. Центр FM. Реклама.
1: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.

белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит не

Карамелька? Да-да, ты. Слышал, что в Вилбет новинка? Сахарный шторм! Настоящая фруктово-леденцовая феерия! Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в Вилбет. Залетай в сахарный шторм и залипай. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.

Это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM. Центр.

25 ноября детям до 18 лет запретят участвовать в электронных мгновенных лотереях. По инициативе Генпрокуратуры внесены изменения в законодательство. Игровой счет можно пополнить только безналичным способом. Установлен механизм отказа подросткам в оплате лотерейных ставок через банки. Меры направлены на защиту несовершеннолетних. В октябре стартует массовая кампания по вакцинации, сообщает Минздрав. Первая партия российского препарата «Гриппл Плюс», который прошел контроль качества, уже поступает в организации здравоохранения. Им будут бесплатно прививать в первую очередь пациентов из групп высокого риска. По желанию белорусы могут вакцинироваться и платно. Доступны нидерландская и французская вакцины. Против коронавируса будут прививать российской вакцины «Конвасел». Медики призывают не откладывать вакцинацию на ноябрь. С октября действует новый размер пособия на погребение. Он составил 3136 рублей. Это на 36 рублей меньше, чем в сентябре. Размер пособия, напомню, зависит от средней зарплаты по стране за позапрошлый месяц. Октябрьская выплата привязана к показателю за август. Деньги нужно получить не позднее полугода со дня смерти. Пособие оформляют по последнему месту работы умершего. Если он был пенсионером или не работал, нужно обращаться в органы по труду, занятости и соцзащиты. В этом месяце начинается первый этап репетиционного тестирования, который продлится до декабря. Об этом сообщает Республиканский институт контроля знаний. Ученики старших классов могут сделать выбор из 15 предметов, включая обществоведение и китайский язык, чтобы пройти репетиционное тестирование и оценить свой уровень знаний. Участие в репетиционном тестировании на сайте указано, как зарегистрироваться для участия и оплатить тесты. В завершение завтра в Минске на площадке возле Дворца спорта пройдет фестиваль грузинской культуры. Праздник стартует в 12 часов. Для зрителей выступят представители различных национальных объединений, белорусские коллективы. С 15 часов гостей ждут танцы, песни, сюрпризы, специальные музыкальные гости из Грузии, фудкорт, мастер-класс по приготовлению национальных блюд и многое другое. Я, Марина Максимович, хорошего дня.

0: Надоел дождь? С каршерингом Hello осень в радость. Машины на любой вкус. От эконом до премиум. Осенняя акция. Стандарт. Всего 37 копеек за минуту. Кроссоверы 43. Бензин и тепло в салоне уже включены. Катайся по всей Беларуси. Hello. Жми на газ этой осенью. Скачивай приложение и поехали. Акция действует с 1 сентября по 30 ноября 2026 года. Подробности на сайте hello.by.
1: Центр FM. Белорусский трек.

заряди выходные драйвом. Каждую пятницу, субботу и воскресенье Центр ФМ и диджей Глеб Глебов представляют Драйв Микс. Лови в эфире

0: говорите.
1: Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
2: Центр.

0: центре.
1: Завтра в городах вещания Центр ФМ небольшая облачность, осадков не прогнозируется. В Бресте и Гродно плюс 20-22, а в Гомеле плюс 17-19, в Могилеве и Витебске от 16 до 18 градусов тепла. В Минске завтра плюс 17-19, небольшая облачность и также без осадков.
0: Погода. По материалам ресурса «Погода.бай». Радио современной электронной танцевальной музыки.
2: Начало часа представляет Академ Фарм.
0: Хорош.

0: Реклама. Компании «Белнефтестрах» 30 лет. Это тысячи историй. Первая машина, новый дом, долгожданное путешествие, моменты, когда важно знать, рядом есть тот, кто защитит. В честь юбилея мы дарим акцию «30 лет вашего доверия». С 11 сентября по 31 декабря скидки по добровольным видам страхования. «Белнефтестрах» 30 лет вашего доверия. Спасибо, что вы с нами.
1: Новинки эфира на центре. Белорусский трек.

уже состоявшихся диджеев. Нам нужны вы и ваша музыка. Делитесь с нами вашими 60 или 30-минутными миксами. Мы их отслушаем, а что зайдет, поставим гостевым миксом. Отправляйте заявку на muz@centrfm.by с темой письма «Центральная станция». Все подробности получите ответным письмом. Живи на полной громкости. Ты в центре. Центр.

Новинки эфира на центре. Кури Джеймс и Пол Грин. Dimension. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

Беларусь и Россия по итогам заседания союзного совмина в Минске подписали меморандум о строительстве высокоскоростной магистрали между Минском и Москвой. Об этом сообщил министр транспорта России Андрей Никитин. Маршрут пройдет через Смоленск. Протяженность трассы составит 700 километров, а скорость поездок достигнет 400 километров в час. В итоге поездка может сократиться до 3 часов. При строительстве учтут опыт магистрали Москва-Санкт-Петербург. Точные сроки пока неизвестны. Необходимо решить ряд технических вопросов. Ясность появится после подписания декрета союзного государства. Оформление больничных и декретных перейдет в цифровой формат. Электронные больничные будут внедрять поэтапно, бумажные бланки пока сохраняются. На первом этапе нововведение затронет только больничные по беременности и родам. Затем технологию хотят распространить на другие виды нетрудоспособности. Поликлиника будет автоматически направлять электронный больничный в фонд, а работодатель увидит его на портале электронных услуг. На некоторых участках столичных дорог сегодня будут периодически вводить ограничения на движение транспорта до 18 часов. В частности, ограничения затронут проспект Машерова, проспект Победителей и Независимости, а также на улице Янки, Купалы и Старожевская. Аналогичные кратковременные ограничения движения возможны и на других участках дорог. Изменения связаны с проведением мероприятий. Выяснилось, где больше всего охраняемых территорий в Беларуси. Система включает 1361 объект общей площадью 1 миллион 900 тысяч гектаров. А с учетом природных земель, подлежащих специальной охране, общая площадь охраняемых территорий составляет примерно треть Беларуси. Максимальные площади расположены в Брестской, Витебской и Гомельской областях, чуть более 1 миллиона гектара. Вообще в Беларуси есть заповедник, 4 национальных парка, 98 заказников республиканского и 277 местного значения. Также 317 памятников природы республиканского и 664 местного значения. В ближайший год хотят объявить о создании еще одного заказника республиканского значения. И в завершении, со следующего года в Египет станет виза дороже. Повышение составит $3, пока виза стоит $30. Оно распространится не только на обычную визу по прилету, но и на цифровую в аэропорту Каира, которая обойдется в $39. Я Марина Максимович. Хорошего дня.

0: Надоел дождь? С каршерингом Hello осень в радость. Машины на любой вкус. От эконом до премиум. Осенняя акция. Стандарт. Всего 37 копеек за минуту. Кроссоверы 43. Бензин и тепло в салоне уже включены. Катайся по всей Беларуси. Hello. Жми на газ этой осенью.
1: Скачивай приложение
0: и поехали. Акция действует с 1 сентября по 30 ноября 2026 года. Подробности на сайте hello.by.
2: Центр FM. Белорусский трек.

Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Таргонский. Джеймс Хайп и Волкодер сэмплировали Мэри Джей Блайдж в треке 1-2-3. Джеймс Хайп и Волкодер представили новый сингл 1-2-3 на лейбле Tomorrowland Music Sound On. В основе трека сэмпл из хита Мэри Джей Блайдж «Family Affair». Это хаус-композиция с плотным басом и вокальными вставками, созданная для пиковых моментов сета. Джеймс Хайп известен своими выступлениями на Ибице и фестивалях Tomorrowland и EDC, а Волкодер имеет более 200 релизов на Hot Creations и Black Book Records. Трек уже звучит в сетах обоих артистов.

0: you, baby, come home.
1: Реклама. С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
2: В центре танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бейер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио «Центр ФМ». Далее. Будущий хит.

0: Завтра в городах вещания Центр ФМ небольшая облачность, осадков не прогнозируется. В Бресте и Гродно плюс 20-22, а в Гомеле плюс 17-19, в Могилеве и Витебске от 16 до 18 градусов тепла. В Минске завтра плюс 17-19, небольшая облачность и также без осадков.
1: Погода. По материалам ресурса «Погода».

0: в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Белорусский трек. Роузио и Антонио Кострицкие. Байла Лэнто. Информация для начинающих и уже состоявшихся диджеев. Нам нужны вы и ваша музыка. Делитесь с нами вашими 60 или 30-минутными миксами. Мы их отслушаем, а что зайдет, поставим гостевым миксом. Отправляйте заявку на muz@centrfm.by с темой письма «Центральная станция». Все подробности получите ответным письмом. Живи на полной громкости. Ты в центре. Центр FM. Реклама.
1: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
2: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска «Лида».
3: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.
4: УП «Мингаз» напоминает, для производства ремонтных, строительных и земляных работ в охранной зоне объектов газораспределительной системы необходимо разрешение. Получить его можно через единый портал электронных услуг или по адресу Минск, Петруся, Бровки, 1. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.

0: Новинки эфира на центре.
1: Silver Panda, Get Closer. Впереди еще много нового и интересного. Сделайте громче и наслаждайтесь. Get closer to me, mark your territory. Get closer to me, let's make up a story. Get closer to me, get closer to me, yeah.

0: Все это вы услышали на Центр-ФМ. А что будет далее, через мгновение.
1: Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр-ФМ.
2: Центр-ФМ.

Let Loose он называется, и это Адам Бейер у нас в эфире, 16:31 на часах, и вот она пришла к нам снова, пятница. Подкралась незаметно для кого-то, может быть, она и долгожданная, тем не менее, проводим ее вместе, весело, бодро и классно, а это главное. В 5 вечера встречаем наш Центр FM ТОП-20, не забываем подводить итоги каждую пятницу ровно в 5 вечера в прямом эфире на Центр FM. Максимум классной музыки именно здесь, так что никуда не убегай, не испаряйся, а пока разминайся, разминайся, слушать лучшее. Rivers от Afrojack после новостей здесь. Прекрасный хит стерео от Two Colors впереди. И хит Dreams от Prospa. Максимум красивой музыки, танцевальной музыки в эфире Центра FM. Добро пожаловать!

В Евразийском экономическом союзе планируют разработать общую систему формирования и обмена электронными паспортами. Об этом в Минске на заседании Евразийского межправительственного совета заявил министр по техническому регулированию ЕЭКа Александр Субботин, сообщает Белта. Сейчас при оформлении электронных паспортов в странах Союза возникают сложности из-за различий в национальных законах. Новые единые требования помогут привести данные к единому знаменателю, чтобы информация перемещалась между ведомствами без барьеров. По словам представителя ЕЭКа, этот вопрос напрямую влияет на развитие автомобильного рынка, производства сельскохозяйственной техники и завоз машин из-за рубежа. В Минске стали реже покупать квартиры. В сентябре в столице зарегистрировали 951 сделку. Для сравнения, в августе с учетом дорегистрации было 1153 сделки. Среди регионов в лидерах Гродно 246 сделок, далее следуют Гомель и Витебск. Как отметили в Госкомимуществе, с учетом дорегистрации август стал самым активным месяцем года в Витебске и Гомеле. А вот активность столичного рынка в сентябре упала на 17,5%. Визовый центр Венгрии с октября повышает размер сервисного сбора. Ранее размер сервисного сбора составлял 18 евро, теперь он будет 22 евро за одно заявление. В итоге сейчас, чтобы получить венгерскую шенгенскую визу через центр, белорусам нужно заплатить 57 евро. В этом месяце стартует массовая кампания по вакцинации, сообщили в Минздраве. Первая партия российского препарата Gripple Plus, который прошел контроль качества, уже поступает в организацию здравоохранения. Им будут бесплатно прививать в первую очередь пациентов из групп высокого риска. По желанию, белорусы могут вакцинироваться и платно. Доступны нидерландская и французская вакцины. Против коронавируса будут прививать российской вакциной Convacell. Медики призывают не откладывать вакцинацию на ноябрь. В завершении суд в Японии впервые защитил голос актера от копирования искусственного интеллекта. В ноябре прошлого года иск в суд Токио подал местный актер озвучки Кендзиро Цудуэ. В частности, он известен ролью Кента Нанами в аниме «Магическая битва». Он потребовал от администрации TikTok удалить ролики с закадровым ИИ-голосом, который, по его мнению, скопировали с его собственной речи. Анализ показал высокое сходство голосов ИИ и актера. В итоге суд встал на сторону актера. Я Марина Максимович. Хорошего дня.

Карамелька? Да-да, ты. Слышал, что в Вилбет новинка? Сахарный шторм! Настоящая фруктово-леденцовая феерия! Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в Вилбет. Залетай в сахарный шторм и залипай. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.

0: Белорусский трек. Будь в движении. На центре. На центре.
1: О спорте просто с Олегом Шебека. Хоккеисты столичного «Динамо» дома уступили московскому ЦСКА в матче домашней серии чемпионата КХЛ со счетом 1-4. Единственную шайбу у минчан забросил Даниил Сатишвили. В турнирной таблице «Зубры» покинули зону плей-офф и теперь занимают 9-е место. Завтра подопечные Сергея Брылина проведут поединок на Минск-арене против лидера западной конференции ярославского «Локомотива», который возглавляет экс-наставник минчан Дмитрий Квартальнов. Редкий случай произошел в матче Национальной хоккейной лиги. Российский вратарь Нью-Йорк Рейнджерс Игорь Шестеркин стал автором гола. Причем он отправил шайбу в пустые ворота Тампы прицельным броском. Такого в истории Рейнджерс еще не случалось. А вот в истории лиги Шестеркин стал лишь 12-м голкипером, кому удалось поразить ворота именно броском. Еще ряд вратарей записывали голы в ситуациях, когда они последними касались шайбы из игроков, забросившей команды. Игрок сборной Испании по футболу, чемпион мира Дани Ольмо всю карьеру жертвует 2% от своей зарплаты небольшому хорватскому городу. Дело в том, что именно в этой стране он сделал первые шаги во взрослом футболе. Пробился из молодежки загребского «Динамо» в основу и 5 раз стал чемпионом. А дальше уже были Лейпциг и теперь Барселона. Агент игрока заявил, что Ольмо хочет завершить карьеру в «Динамо» из Загреба или даже начать там тренерский путь. Это были новости спорта на Центр-ФМ.
0: Будь в движении. Будь в движении. На Центре. Белорусский трек.

выходные. Голосуй за хиты на сайте centrfm.by. Реклама. Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.

0: Завтра в городах вещания Центр ФМ небольшая облачность, осадков не прогнозируется. В Бресте и Гродно плюс 20-22, а в Гомеле плюс 17-19, в Могилеве и Витебске от 16 до 18 градусов тепла. В Минске завтра плюс 17-19, небольшая облачность и также без осадков.
1: Погода. По материалам ресурса «Погода».

0: вот такой вот прекраснейший хит, название которому Need a Little Love от проекта Cosmic Gate завершает этот музыкальный час, завершает вечер и отправляет нас в музыкальное путешествие под названием Центр FM Top 20. Буквально через несколько мгновений он появится здесь и в ближайшие 2 часа максимум классной музыки, которую выбрал и выбрала исключительно ты. Так что настраивайся и встречай все лучшее. Через минуту начинаем.
1: Начало часа представляет Академ Фарм.
2: Хорошо.

0: центре. Встречай выходные правильно. Центр ФМ представляет. Чарт. Центр ФМ ТОП-20. Горячая двадцатка любимых настоящих топовых хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр ФМ ТОП-20 с Глебом Глебовым. Слушай в эфире в пятницу в 5 вечера, повтор в выходные. Голосуй за хиты на сайте centrfm.by.
1: Ну вот, и снова тебе летит огромный музыкальный привет от Центра ФМ. И как всегда, добро пожаловать в наш обновленный Центр ФМ ТОП-20, наш чарт лучший и, несомненно, любимый. А музыки выбраны исключительно только тобой. В нем встречаемся трижды в неделю, пятница, 5 вечера. Здесь мы слушаемся в прямом эфире, а также по субботам и по воскресеньям. А мы встречаемся в режиме повтора для того, чтобы сделать выходные ярче, веселее и, конечно, чтобы классно провести время, подвести музыкальные итоги и выбрать любимый хит. Хит недели. В ближайшие два часа я с удовольствием познакомлю тебя с тем, как распределились места в нашем параде звезд на этой неделе. И, несомненно, напомню, на расстановку сил в радио двадцатки влияешь исключительно и только ты, голосуя за любимые треки авторов на сайте centrfm.by. Вот, собственно, обязательно это дело. Я благодарю тебя за активность. Не стесняйся, заглядывай в удобное для тебя время и составляй свой топ лучших из лучших. Меня зовут Глеб Глебов. В хорошем настроении тебе, приятного прослушивания. Давай начинать.
0: Центр ФМ ТОП-20.
1: И вот он, наш музыкальный марафон, не иначе как он начинается. Сегодня у нас без потерь, однако перестановки, неожиданные рывки, ну и, конечно, главное, борьба за лидерство ожидается точно. Так что настраивайся.
0: Это Центр ФМ ТОП-20.
1: Открывает сегодня нашу двадцатку лучших и любимых совместная работа сразу трех артистов, у каждого из которых свой характер, свой музыкальный почерк. Дэвид Гетта. Да, человек, который давно превратил танцевальную музыку в глобальный язык. Тедди Свимс, умеющий добавлять в поп-музыку настоящую эмоциональную глубину. Ну и Tones and I. Она узнается по голосу буквально с первых секунд. Кстати, Дэвид Гетта сейчас вовсю празднует открытие своего нового футуристического студийного комплекса на Ибице, куда он вложил несколько миллионов долларов. Диджей признался, что именно в этих стенах он планирует записать следующий совместный материал с Тедди Свимс, но пока и совместный «Ган-ган-ган». Он прям балансирует на грани вылета, и ему срочно нужны твои голоса на centrfm.by. У «Ган-ган-ган» на этой неделе в списке минус 1 и 20 место. Поддержку можно оказать на centrfm.by. Заглядывай и голосуй.
0: Центр ФМ ТОП-20 с Глебом Глебовым. 20 место.

0: Итак, 19 место нашего списка — Дон Диабло со своим переосмыслением легендарной песни Enjoy the Silence. У трека поистине особая судьба. Оригинал Depeche Mode давно уже перешел из разряда просто популярных песен в категорию настоящей музыкальной классики. И всякий раз, когда кто-то борется за такой известный хит, возникает интересный вопрос. Получится ли сохранить его настроение и при этом предложить что-то свое, что-то новое? Дон Диабло прям искусно работает на стыке электронной музыки и поп-звучания. Ну и определенно, в этой версии знакомая мелодия получает новое тщательное измерение. Более того, буквально на днях Дон официально объявил, что его визуальный аватар станет полноценным персонажем новой масштабной метавселенной. Клип на этот трек стал основой для дизайна целого виртуального города. Вот так вот музыка перерастает в целый цифровой мир. У Enjoy the Silence сегодня в списке 19-я позиция, ну а номер 18 на этой неделе — Dive into the Ocean, Alok, Portugal The Man. У них плюс 2.
1: ТОП 20. Реклама. Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска Лида.
2: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет», город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.
3: Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.
1: Ты в центре. Это Центр FM ТОП 20. Двадцатка самых горячих хитов недели. 18 место.

0: вот, наконец, у нас хоть небольшой подъем в звездном параде. Алок и Portugal Women. Они прибавляют сразу две позиции, оказываются на 18-й строчке чарта. Кстати, буквально пару дней назад Алок поделился кадрами своего грандиозного сета на пляже в Рио, где этот трек сопровождался невероятным световым шоу. Музыкант поблагодарил фанатов за поддержку сингла в чартах и пообещал скоро выпустить целую пачку официальных ремиксов. Звучит очень интригующе, правда? Ведь Dive Into The Ocean встречаются два совершенно разных музыкальных мира. И, пожалуй, именно такие неожиданные союзы, как Алок и Portugal The Man, и делают современную музыку интересной. И никогда заранее не знаешь, что получится, когда артисты с абсолютно разным опытом и разными взглядами встречаются в студии. Что ж, Dive Into The Ocean на этой неделе у нас 18-й номер, ну а 17-я позиция. На ней расположился трек Only You от Shoes. Несколько дней назад, кстати, эта группа анонсировала запуск своего нового благотворительного фонда, который будет помогать молодым независимым музыкантам из Австралии получать гранты на покупку студийного оборудования. Вот такие интересности. Only You, минус одна строчка и 17-й номер на этой неделе.
1: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. 17-е место.

0: выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
1: Двадцатка самых горячих хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП-20. 16 место.

0: слушаешь Центр FM ТОП-20. Максимум любимых хитов в еженедельном чарте лучших.
1: Итак, Swedish House Mafia, номер 16 нашего списка лучших и любимых. Имя, которое для поклонников электронной музыки уже давно стало символом. Символом огромных фестивалей, масштабного звучания и узнаваемых мелодий. Аксвелл, Стив Анджело, Себастьян Ингроссо. Они не раз доказывали, что умеют создавать музыку, которая одинаково уверенно чувствует себя и на огромной сцене, и в личном плейлисте. Их Wait So Long однозначно продолжает эту традицию. Кстати, вместе с тем, на днях Стив Анджело случайно проговорился, что группа тайно работает над саундтреком к новому голливудскому научно-фантастическому блокбастеру. Шведы планируют представить первые тизеры уже в конце октября. Интересно, как же будет звучать этот трек. Ну а пока, ожидая его, мы ловим фирменный качающий скандинавский хаус-бит, хаус-звук под названием Wait So Long. Он сегодня у нас 16-й.
0: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым.

0: Итак, мы двигаемся вперед. Не забываем поддерживать и голосовать любимые, за любимые хиты на сайте centrfm.by в течение всей недели, чтобы вот так вот в пятницу после пяти прекрасно проводить время. И, кроме этого, по субботам и по воскресеньям тоже встречаться в радио двадцатке и слушать любимую музыку. Мчимся дальше. Впереди у нас очередная пятерочка суперхитов. Но перед тем, как к ней перебираться, давай будем вспоминать, как распределились места в нашем звездном параде с 20-й позиции по 16-ю.
1: Номер 20.
0: Ну и открыли список лучших сегодня хитом «Gun, Gun, Gun» от Дэвида Гетта, Тедди Свимс и австралийского проекта «Tones and I».
1: Номер 19.
0: Девятнадцатый номер чарта лучших и любимых. Enjoy the Silence версии Don Diablo.
1: Номер 18.
0: Восемнадцатая строчка — это Dive into the Ocean. Это Алок Зиба и Portugal the Man.
1: Номер 17.
0: И снова музыканты из Австралии. На этот раз шоу с Only You. От них 17 номер.
1: Номер 16.
0: Наконец, Swedish House Mafia, Wait So Long. Они у нас сегодня 16-е в списке лучших.
1: Претенденты.
0: Так точно, сейчас будем слушать с тобой претендента, а именно тот самый хит, который пока не участник чарт-центра FM Top 20, но вполне возможно по твоему решению и благодаря тебе превратиться в участника. Для этого достаточно поддержать трек лайком на Центр FM By, нашем официальном сайте, куда можно заглянуть в любое удобное время, а вот послушать трек стоит прямо сейчас. Let Loose, так он называется, это тот самый Адам Бэйр. Давай-ка заценим.

Сегодня Александр Лукашенко провел встречу с главами правительственных делегаций, участниками заседания Евразийского межправительственного совета. Во время встречи он призвал стран ЕАЭС держаться друг друга и не потерять то, что наработано годами для укрепления связей. В пример привел союзное государство. Успехов в промышленности и других сферах удалось достичь благодаря тому, что республика сохранила компетенции и опыт еще с советских времен. По такому принципу глава государства предложил действовать и дальше, а также защищать общий евразийский рынок. Александр Лукашенко заверил страны Союза в поддержке по всем вопросам, в приоритете всегда будет взаимный интерес. А на Белэкспо прошло заседание Совета руководителей торгово-промышленных палат стран СНГ. Обсудили проведение совместных экспозиций. Параллельно торгово-промышленные палаты обменялись наработками, поделились опытом применения электронных систем подтверждения происхождения товаров в Содружестве. Здесь же участники оценили итоги работы и наметили планы на ближайшее будущее. Данное мероприятие стало финалом всей деловой программы Иннопрома. Большая промышленная неделя завершилась. По предварительным данным, она собрала гостей из 45 стран, тем самым побив рекорд прошлого года. С 25 ноября детям до 18 лет запретят участвовать в электронных мгновенных лотереях. По инициативе Генпрокуратуры внесены изменения в законодательство. Игровой счет можно пополнить только безналичным способом. Установлен механизм отказа подросткам в оплате лотерейных ставок через банки. Меры направлены на защиту несовершеннолетних. Оформление больничных и декретных перейдет в цифровой формат. Электронные больничные будут внедрять поэтапно, бумажные бланки пока сохранятся. На первом этапе нововведение затронет только больничные по беременности и родам. Затем технологию хотят распространить и на другие виды нетрудоспособности. Поликлиника будет автоматически направлять электронный больничный в фонд, а работодатель увидит его на портале электронных услуг. Новости компании только по 7 октября. В Зика до минус 60% на все ювелирные украшения Зорка. Зика – драгоценные моменты вашей осени. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66. В завершении белорусам станет сложнее получить туристическую визу в Португалию. С этого месяца изменились требования к пакету документов для наших граждан, которые оформляют турвизу в Португалию через визовый центр Словакии. Главное изменение коснулось подтверждения проживания. Теперь бронирование, оформленное через Booking.com и любые другие онлайн-платформы, больше не принимаются. Я Марина Максимович. Хорошего вечера.

0: Совершенно верно, продолжается Центр FM ТОП-20, и на 15-й позиции у нас сегодня французский дуэт Offenbach и их суперхит Miles Away. Кстати, недавно диджеи запустили в своих соцсетях масштабный интерактивный опрос, где предложили фанатам самим выбирать страну для съемок их следующего большого музыкального видео. Так что, не теряй времени, заглядывай к ним в профиль и выбирай страну, ну а заодно еще и голосуй за Miles Away на сайте centrfm.by. Идем дальше, встречаем номер 14. Здесь у нас Satisfaction Skunk, суперхит, который соединяет узнаваемую музыкальную энергию с клубным подходом. Идея такого сочетания сама по себе звучит очень любопытно, когда встречаются артисты с настолько разными музыкальным прошлым, результат неизбежно вызывает жуткий интерес. Кстати, на днях Fatboy Slim знатно хайпанул в медиа, выложив видео, где он учит Мика Джаггера современным танцевальным движением под этот самый бит на бэкстейдже. Видео мгновенно завирусилось, что совершенно неудивительно. Итак, Fatboy Slim, Rolling Stones и их Satisfaction Skunk сегодня плюс 2 позиции и в итоге номер 14 нашего списка лучших.
1: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. 14 место.

0: выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
1: Двадцатка самых горячих хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП-20. 13 место.

0: Ты слушаешь Центр ФМ ТОП 20. Максимум любимых хитов в еженедельном чарте лучших.
1: 13-я строчка Центр ФМ ТОП 20. Только что у нас в эфире. Это дуэт Алан Уокер, Кэтрин Райан с треком Broken Strings. Алан Уокер — артист, который сумел выстроить собственный музыкальный мир. Его электронные мелодии чаще всего строятся на контрасте. С одной стороны, мощный ритм, масштабное звучание, ну а с другой — меланхоличные мотивы и вокальные партии, которые очень легко запоминаются. Broken Strings как раз-таки продолжает эту эмоциональную линию. Здесь важна не только танцевальная составляющая, ну и само построение песни. Немного драматичное, немного мечтательное. И это ведь здорово. Кэтрин Райан помогает же раскрыть эту сторону трека своим вокалом, и, возможно, именно сочетание мелодичности и электронной энергии и позволяет песне удержаться в нашем списке так долго. Определенно, трек нам нравится. Сегодня он 13-й. Ну а мы идем дальше. И 12-я позиция этой недели. Боб Синклар и Кайза, их «I Can't Wait» в своем недавнем интервью. Кстати, Синклар признался, что вокальная партия Кайзы для этой песни была записана всего за 20 минут в мобильной студии прямо во время их случайной встречи на одном из фестивалей. Вот так бывает, и вот так их совершенно случайная встреча и вылилась в этот солнечный яркий хит. «I Can't Wait» — 12-й номер нашего списка Центр ФМ ТОП 20, у него минус 2.
0: Центр ФМ ТОП 20 с Глебом Глебовым. 12-е место.

0: Реклама.
1: Забудьте про дрова и счета за электричество. УП «Мингаз» делает природный газ доступным для каждого. Газификация домовладений для жителя Минска и Минского района под ключ – это просто. Мы берем на себя полный цикл работ. От подготовки документации до ввода оборудования в эксплуатацию. А вы наслаждаетесь теплом и уютом. Доступная стоимость, есть кредит и рассрочка. Ждем вас по адресу: Минск, улица Петруся Бровки, 1. Ежедневно с 8 до 20 или по телефону 162. УП «Мингаз». С нами тепло.
2: Ты в центре. Двадцатка самых горячих хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр ФМ ТОП-20. 11 место.

0: Ты слушаешь Центр ФМ ТОП 20. Максимум любимых хитов в еженедельном чарте лучших.
1: Абсолютно верно. Продолжается Центр ФМ ТОП 20. Мы уже совсем-совсем рядом с первой десяткой. На 11-м же месте сегодня у нас в нашем списке James Hype с треком Behavior. На днях диджей выложил новое видео со своего выступления, где он вживую миксовал элементы этого трека одновременно на 4 деках с завязанными глазами. Да, настоящий гений диджейнга, чье техничное поведение за пультом продолжает восхищать миллионы. Это без преувеличения. Ну и, конечно, без приукрас. Тем временем, в нашем чарте Behavior поднимается на одну позицию вверх, располагается на 11-м месте, что, несомненно, очень даже здорово, учитывая, что хит очень долгоиграющий.
0: Центр FM ТОП 20 с Глебом Глебовым.
1: Мы же с тобой в эти минуты как раз добрались до самой горячей части нашего чарта. Впереди топ-10 лучших из лучших этой недели, где борьба за лидерство станет еще напряженнее, еще ярче. Сейчас же давай-ка вспомним расстановку сил в чарте с 15-й позиции по 11-ю.
0: Номер 15.
1: Номер 12 списка лучших и любимых отправляется на этой неделе во Францию. Именно там проживают и творят Offenbach, их Miles Away, 15 номер.
0: Номер 14.
1: А это британцы, Fatboy Slim и те самые The Rolling Stones. Их Satisfaction Skank, 14 номер.
0: Номер 13.
1: Алан Уокер, Изабелла Мелкман и Кэтрин Райан, Broken Strings, 13-й номер списка Центр FM ТОП 20.
0: Номер 12.
1: И еще один супер-диджей, Боб Синклар. I Can't Wait от него. Это дюжина чарта лучших, 12-й номер.
0: Номер 11.
1: Наконец, James Hype, Behavior от него, сегодня 11-й в списке лучших и любимых.
0: Претенденты.
1: Несомненно, будем слушать слово претендента снова без 5 минут участника чарт-центра FM ТОП 20. С твоей легкой руки он может превратиться и в реального Rave Baby. Так называется этот хит, именно такое говорящее название он носит. Ну и, конечно, это были не Bass Jakers, если бы так его не назвали. Давай-ка прямо сейчас послушаем, ну и, конечно, примем для себя решение поддержать трек лайком на нашем официальном сайте centrfm.by. Bass Jakers, Rave Baby, встречай и танцуй.
0: Центр FM ТОП 20.

0: Завтра в городах вещания Центр ФМ небольшая облачность, осадков не прогнозируется. В Бресте и Гродно плюс 20-22, в Гомеле плюс 17-19, в Могилеве и Витебске от 16 до 18 градусов тепла. В Минске завтра плюс 17-19, небольшая облачность и также без осадков.
1: Погода. По материалам ресурса. Погода.

0: Центре. Встречай выходные правильно. Центр ФМ представляет. Чарт. Центр ФМ ТОП-20. Горячая двадцатка любимых настоящих топовых хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр ФМ ТОП-20 с Глебом Глебовым. Слушай в эфире в пятницу в 5 вечера, повтор в выходные. Голосуй за хиты на сайте centrfm.by.
1: Как всегда, после короткого перерыва я приглашаю тебя в Центр ФМ ТОП-20 вновь, в наш чарт лучших любимых топовых хитов недели, в котором мы встречаемся каждую пятницу в 5 вечера в прямом эфире. Ну и еще выходные в субботу и в воскресенье мы тоже слушаемся. Именно здесь мы подводим музыкальные итоги и выбираем самый любимый хит, хит недели. До вершины нашего хит-парада звезд остается совсем немного. Впереди десятка лучших из лучших треков, которые именно сейчас и борются за звание главного хита недели, так что устраивайся поудобнее, делай погромче, продолжай получать только исключительно удовольствие. Прежде всего, благодаря топовой, лучшей музыке. Меня зовут Глеб Глебов. Давай-ка встретим 10-й номер нашего списка.
0: Это Центр ФМ ТОП-20.
1: Итак, номер 10. И вот сейчас самое-самое время приготовиться к самому мощному потрясению, рывку, если хочешь, этой недели. Открывает первую десятку чарта главный музыкальный прорыв, не иначе как нидерландский диджей-дуэт Einoter и проект под названием 54 Ultra с гипнотическим треком Talk to You. Головокружительный взлет сразу на 7 строчек вверх. Просто беспрецедентный случай Центр ФМ ТОП-20. Кстати, музыканты только что официально подтвердили, что этот хаус-шедевр стал самым запрашиваемым треком в Шазам на Ибице за последний месяц. Абсолютно триумф стильного электронного звучания в нашем списке Центр ФМ ТОП-20. Плюс 7 за неделю и 10-й номер. Давай слушать.
0: Центр ФМ ТОП-20 с Глебом Глебовым. 10-е место.

0: Девятое место нашего списка лучших любимых занимают Bebe Rexha и Faceless с суперхитом New Religion. Для Bebe Rexha эта песня еще одна возможность показать себя в электронной музыке. Ее вокал знаком поклонникам поп-хитов, но в танцевальных проектах он приобретает совершенно другое звучание, другой окрас, если хочешь. Faceless же — команда с огромной историей, особым местом в электронной музыке. Их треки давно стали частью клубной культуры, ну а песня Insomnia — это и вовсе один из самых узнаваемых танцевальных гимнов своего времени. New Religion соединяет современную поп-энергию Bebe Rexha с наследием Faceless. И здесь особенно интересно наблюдать, как звучание, сформировавшееся в разные музыкальные эпохи, встречается в одном сингле. На этой неделе New Religion занимает 9 место, ну а 8 в нашем списке еще один супер-диджей. Это Tiësto, его Don't Lose Your Heart. Минус 1 позиция за эти 7 дней и в итоге 8 номер.
1: ТОП 20. Реклама. Создавайте драгоценные моменты этой осени вместе с Zika. Только по 7 октября покупайте украшения Зорко со скидками до минус 60%. Встречайте осень ярко. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
2: АМИ. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
4: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска Лида.
2: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.
1: Двадцатка самых горячих хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП 20. 8 место.

0: слушаешь Центр FM ТОП-20. Максимум любимых хитов в еженедельном чарте лучших.
1: Восьмая строчка чарта лучших любимых — это Тиесто. Диджей продолжает буквально штамповать инфоповоды, и на днях он анонсировал запуск собственного масштабного гранта для молодых девушек-продюсеров, чтобы помочь им заявить о себе на крупнейших фестивалях. Вот такие вот новости. Don't lose your head. А Тиесто сегодня восьмой номер в нашем списке лучших любимых, а седьмой — это еще один супер-диджей. Келвин Харрис зовут его. Несомненно, один из самых успешных продюсеров современной танцевальной музыки. Его имя связано с десятками международных хитов, а в творчестве регулярно встречаются поп-музыка, хаус и диско-влияние. Недавно, кстати, он одно авторитетное музыкальное издание официально включило его в топ самых влиятельных продюсеров планеты. Сам шотландец отреагировал совершенно скромно, выложив фото из студии с подписью «Просто делаю, что люблю». Итак, Satisfy. Сегодня песня занимает седьмое место нашего списка лучших любимых. У нее минус две позиции.
0: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. Седьмое место.

0: слушаешь Центр FM ТОП 20. Максимум любимых хитов в еженедельном чарте лучших.
1: Это был Кайго, норвежский продюсер и диджей, который помог сделать Tropical House одним из самых знаменитых и заметных звучаний мировой поп-сцены. Его музыка часто ассоциируется с легкими ритмами, мелодиями, которые сочетают ощущение лета даже посреди прохладного сезона. Одновременно его коллег по цеху по хиту, вокалист Макс MC Noun, американский певец и автор песен, чья музыка больше тяготеет к современной акустической и кантри эстетике. Голос и манера исполнения добавляют в современную работу Скайгу более камерное, человеческое звучание, отмечают критики. В итоге Take Me Back — история на стыке двух музыкальных миров, и на этой неделе мы явно поддерживаем этот союз. Плюс 3 позиции, уже 6-я строчка Центр FM ТОП 20, и очевидно, что это далеко не предел.
0: Центр FM ТОП 20 с Глебом Глебовым.
1: Совершенно верно, у нас до пятерки лучших осталось совсем-совсем немного. 5 лучших треков в неделю уж совсем скоро, но прежде я напомню, твой голос может повлиять на итоговую расстановку сил. Заходи на Центр FM BY и выбирай любимые песни, также поддерживай артистов. Ну а мы продолжаем, двигаемся дальше, и прежде чем перебраться к топ-5 списка лучших, давай будем вспоминать расстановку сил в чарте с 10 позиции по 6.
0: Номер 10.
1: Итак, наш новенький-готовенький прошлой недели. Сегодня плюс 7 позиций. В итоге Talk to You — прекраснейший хит. 10 номер чарта A-Not Re 54 Ultra.
0: Номер 9.
1: New Religion, Bibi Rexha. 9 номер чарта.
0: Номер 8.
1: А это уже серьезные танцы от самого Тиесто. Don't lose your heart. Номер 8. Центр FM ТОП 20 этой недели.
0: Номер 7.
1: Здесь уже немного релакса, солнца и тепла. Satisfy, Calvin Harris, Jazzy. У них номер 7.

0: номер 6.
1: Ну и, наконец, прекрасная шестая строчка списка лучших и любимых центров М-ТОП-20. Take me back. Это Кайго, это Макс, MC Noun. И вот так здорово он звучит.
0: Претенденты.
1: Давай будем двигаться дальше. И прежде чем перебраться к топ-5 списка, еще один претендент в чарт, потенциальный участник, который может стать и вполне реальным благодаря тебе и только тебе. В первую очередь нужно принять решение, поддержать его или нет лайком на Центр.фм.бай, на нашем официальном сайте. Но для того, чтобы решить для себя, нужно послушать, правда ведь? Все верно. Давай-ка прямо сейчас этим займемся. Сандер Ван Дорн, тот самый легендарнейший диджей со своим Joy Energizer. Так называется свежая версия прекрасного хита артиста. Сейчас слушаем, зацениваем, но и опять-таки принимаем решение, голосуем за хит на сайте centrfm.by при условии, что он тебе нравится. Но других вариантов я просто и не вижу. Это ведь Центр FM, все лучшее для тебя. Особенно, в частности, в Центр FM ТОП-20.
0: Центр FM ТОП-20.

В Евразийском экономическом союзе планируют разработать общую систему формирования и обмена электронными паспортами. Об этом в Минске на заседании Евразийского межправительственного совета заявил министр по техническому регулированию ЕКО Александр Субботин, пишет Белта. Сейчас при оформлении электронных паспортов в странах Союза возникают сложности из-за различий в национальных законах. Новые единые требования помогут привести данные к единому знаменателю, чтобы информация перемещалась между ведомствами без барьера. По словам представителя ЕЭК, этот вопрос напрямую влияет на развитие автомобильного рынка, производство сельскохозяйственной техники и завоз машин из-за рубежа. Белорусы на поезде будут приезжать в Москву на новый вокзал. Платформа международного сообщения открылась на городском вокзале Москва-Сити, где сходятся три линии метро, Московское центральное кольцо и два московских центральных диаметра, а также наземный транспорт. Теперь к ним добавилась остановка поездов Минск-Москва. При этом часть поездов будет все же прибывать по-прежнему на белорусский вокзал. В Беларуси легализовать самовольно занятую землю можно будет в рассрочку. Постановление подписал премьер-министр. Чтобы ее получить, заинтересованному лицу нужно подать заявление в местные органы власти. Сделать это нужно до принятия решения о легализации. Размер части платы за право легализации определяет исполком. Но сумма не может быть меньше 25% от всего долга. При этом есть ограничения по рассрочке, она должна быть только на 5 лет. Учителем года Беларуси стал учитель математики средней школы номер 5 Смолевичей Денис Дубаневич, передает Белта. Имя лучшего педагога страны назвали в Минске во Дворце Республики на торжественном мероприятии, которое посвящено Дню Учителя. И в завершение, с 25 октября национальный авиаперевозчик «Белавия» начнет выполнять регулярные рейсы в столицу Таиланда – Бангкок. Рейсы будут осуществляться по воскресеньям на Airbus A330-200. Кроме того, «Белавия» в октябре возобновляет полеты на Пхукет и Шри-Ланку. Я Марина Максимович. Хорошего вечера.

самых горячих хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП-20. Пятое место.

0: слушаешь Центр FM ТОП-20. Максимум любимых хитов в еженедельном чарте лучших.
1: Ну вот она, наша пятерка лучших любимых. Открывает ее сегодня Дженнифер Лопес и Дэвид Гетта с треком «Save Me Tonight». Буквально на днях на одном из американских радиошоу Гетт признался, что мастер-версия этого трека едва не была безвозвратно утеряна из-за банального сбоя жесткого диска на его студии в Лос-Анджелесе. Спасти проект удалось прям чудом, благодаря бэкапу, который Джей Ло предусмотрительно сохранил на своем личном телефоне. Вот же действительно «Save Me Tonight» — прям говорящее название, не иначе как. Сегодня у хита минус один и пятое место нашего списка лучших. Теперь же переходим к номеру 4. Он у Хьюгель и трека «I'm moving to the sun». На этой неделе зафиксировано падение на две строчки, и Хьюгель покинул тройку лидеров, но дела у него идут просто феноменально здорово. Диджей только что официально завершил свой триумфальный летний сезон в клубе High Ibiza со своей авторской вечеринкой «Make the Girls Dance» и объявил о подготовке к самым масштабным сольным шоу в Нью-Йорке и Торонто, куда уже продано более 25 тысяч билетов. Вот такие впечатляющие цифры. Давай слушать «I'm moving to the sun» Хьюгель. Прямо сейчас номер 4 списка Центр FM ТОП-20.
0: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. Четвертое место.

0: чипс. Карамелька? Да-да, ты. Слышал, что в Вилбет новинка? Сахарный шторм! Настоящая фруктово-леденцовая феерия! Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в Вилбет. Залетай в сахарный шторм и залипай. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Это Центр ФМ ТОП 20. Двадцатка самых горячих хитов недели. Третье место.

0: И вот, наконец, нам открылась первая тройка призеров и бронза этой недели у Биби Рекса и Дэвида Гетта. Их хит «Sad Girls». Всего пару дней назад Биби устроила настоящий пожар в соцсетях. Она выложила шуточное видео, где пытается научить Дэвида Гетта готовить традиционные албанские пироги прямо на студийном пульте между сведением трека. Дэвид в муке, Биби смеется, а трек тем временем бьет все мыслимые и немыслимые рекорды по прослушиваниям. Прям творческая магия, которая работает на все 100. У Sad Girls сегодня плюс 3 и третий номер. Ну а вторая строчка достается суперхиту Galaxy от Kungs. Давай ее слушать сейчас.
1: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым.
0: Ну и, конечно, давай-ка будем вспоминать еще и позиции. Определенные позиции ТОП-5 нашего чарта лучших любимых. Итак, номер 2 достается Galaxy от Kungs, как и говорил.
1: Второе место.

0: Итак, серебряную медаль нашего чарта сегодня забирает французский вундеркинд King Kungs и американский рэпер Theophilus London с космическим треком Galaxy. Здесь все просто. Прекраснейший результат, плюс одна позиция. И на этой неделе Kungs буквально шокировал своих фанатов, официально заявив в интервью, что весь визуальный ряд и космическая эстетика этого сингла станут основой для его собственного короткометражного анимационного мультика, который он планирует презентовать на одном из европейских кинофестивалей. Вот так. В итоге музыка, которая выходит на экраны. И это здорово. У Galaxy сегодня плюс один и, как я уже сказал, второе место.
1: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым.
0: Ну и мы с тобой все ближе и ближе к лидеру. Совсем скоро узнаем, какой же трек сегодня стал главным хитом недели Центр FM ТОП-20. Ну а сейчас все-таки вспомним ТОП-5 чарта лучших любимых.
1: Номер 5.
0: Ну и вот он, пятый номер нашего списка. Save Me Tonight. J-Lo и Дэвид Гетта.
1: Номер 4.
0: I'm Moving to the Sun. Хюгель, четвертый номер чарта.
1: Номер 3.
0: Бронза, Sad Girls, Биби Рекса и Дэвид Гетта. Третий номер списка лучших.
1: Номер 2.
0: Kungs и Theophilus London, их Galaxy. Это серебряная медаль. Второе место. Тоже номер один. Буквально несколько минут и обязательно узнаем.
1: ТОП-20.

заряди выходные драйвом. Каждую пятницу, субботу и воскресенье Центр ФМ и диджей Глеб Глебов представляют Драйв Микс. Лови в эфире

0: реклама. Осень сияет по-новому вместе с царским золотом. Только по 31 октября скидки до 80% на ювелирные украшения из золота и серебра. Дарите подарки с любовью. Подробности на сайте «Царская Бай» и по телефону +375 29 716 44 44.
1: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет», город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.
2: Это Центр ФМ ТОП 20. Двадцатка самых горячих хитов недели. Претенденты

0: ТОП 20. Горячая двадцатка любимых настоящих топовых хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП 20 с Глебом Глебовым. Слушай в эфире в пятницу в 5 вечера, повтор в выходные. Голосуй за хиты на сайте centerfm.by.
1: Итак, вот он, наш абсолютный лидер, правитель нашего музыкального олимпа Центра FM ТОП 20. Настает тот самый момент, когда пора его слушать. Номер один золото чарта. Уже вторую неделю подряд верхнюю строчку нашего списка удерживает британский продюсер и диджей Jonas Blue с суперхитом Girl. Здесь все просто. Для артиста эти дни стали по-настоящему историческими. Буквально на эту неделю он официально закрыл свою грандиозную авторскую резиденцию SNCS в лучшем клубе мира Хайбиса на Ибице. Музыкант со слезами на глазах признался в своих сторис, что когда на финальном сете многотысячная толпа в унисон запела припев «Girl», он впервые за свою долгую карьеру разрыдался прямо за пультом. Невероятная народная любовь и совершенно заслуженное первое место в Центре FM ТОП 20. Он действительно большой молодец, он крутой. Итак, встречаем Jonas Blue и его «Girl» уже через полминуты. Перед этим, как и обычно, пара слов от меня. Я напомню, что Центр FM ТОП 20, чарт лучшей музыки, появляется в эфире абсолютно каждую пятницу в 5 вечера. Все происходит в прямом эфире. По субботам и по воскресеньям мы тоже слушаемся. Мы делаем выходные ярче, музыкальнее. Мы проводим время классно в эти минуты, в эти часы. Ну и, конечно, совершенно всегда, круглые сутки, голосуя за любимые песни на сайте centerfm.by. Это можно делать в любое удобное время. Туда приглашаю тебя и говорю большое-большое спасибо за то, что не остаешься равнодушным или равнодушной. Что еще лучше? Меня зовут Глеб Глебов. Как всегда, тебе прекрасных, ярких, ни в коем случае не скучных выходных пожелаю. И, конечно, прямо сейчас лайв в эфире тот самый Girl, о котором столько говорили. Jonas Blue. Номер один списка Центр FM ТОП 20. Прямо сейчас. Для тебя.
0: Центр FM ТОП 20 с Глебом Глебовым. Первое место.

0: Завтра в городах вещания Центр ФМ небольшая облачность, осадков не прогнозируется. В Бресте и Гродно плюс 20-22, а в Гомеле плюс 17-19, в Могилеве и Витебске от 16 до 18 градусов тепла. В Минске завтра плюс 17-19, небольшая облачность и также без осадков.
1: Погода. По материалам ресурса «Погода.бай».
2: Начало часа представляет Академфарм.
3: Хороший.

Реклама. Поступил звонок из банка, сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.

Итак, 19 часов 13 минут в белорусской столице. Сегодня пятница, на календаре уже 2 октября. Осень в самом разгаре. Вместе с ней приходит один очень теплый, душевный праздник. Праздник День Учителя. В ближайшее воскресенье мы отпразднуем его. И пусть школьные годы у многих из нас уже давно позади. У каждого наверняка есть человек или, что еще лучше, люди, которых мы до сих пор вспоминаем с большой-большой широкой улыбкой. Кто-то научил нас читать, писать, кто-то привил любовь к математике, кто-то просто однажды сказал нужные слова, которые запомнились на всю жизнь. И согласись же, у каждого из нас есть, та самая учительница или тот самый учитель, которого невозможно забыть. Сейчас я предлагаю немного отвлечься, проверить свою эрудицию и, конечно, попытать удачу в нашем розыгрыше подарков, приуроченным к прекрасному празднику Дню Учителя. Да, все случится в воскресенье, а подарки на кону у нас прямо сейчас, причем лимитированная версия нашей сувенирки от Центра ФМ. Не пропусти и не упусти возможность получить совершенно на халяву, которую мы все так сильно любим, правда ведь? Так вот, вопрос у меня, конечно, посвящен празднику, который совсем скоро будут отмечать белорусские учителя. И вопрос у меня следующий. Какой знаменитый музыкант когда-то работал учителем музыки? Как ты думаешь, вариант А — это Sting, вариант Б — это Ed Sheeran или вариант В — Freddie Mercury? Как ты думаешь, а какой знаменитый музыкант когда-то работал учителем музыки? Sting, Ed Sheeran или Freddie Mercury? Тебе достаточно отправить просто цифру, букву, цифру 1, 2, 3 или букву А, Б или В на короткий номер 9107. Ну и давай поступим так. День Учителя мы отмечаем в первое воскресенье октября. Октябрь у нас 10-й по счету месяц. Вот давай так и поступим. 10-е сообщение, автор 10-го СМС по счету, которое прилетит с правильным ответом ко мне сюда, в нашу общую базу СМС, и получит набор подарков от Центра ФМ. Ну и, конечно, статус «Умник дня», а точнее вечера, а может быть даже и «Умник неделю». Ну и, конечно, именно он станет счастливчиком. Вот такая история. Итак, твои варианты. Какой знаменитый музыкант когда-то работал учителем музыки? Sting, вариант А, вариант Б, Ed Sheeran или вариант В, Freddie Mercury? Отправляй свой вариант на короткий номер 9107 и жди итогов. Итоги будем подводить где-то без 10-8 и определим счастливчика, которому подарим много-много всяких приятностей и интересностей.

Карамелька? Да-да, ты. Слышал, что в Вилбет новинка? Сахарный шторм! Настоящая фруктово-леденцовая феерия! Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в Вилбет. Залетай в сахарный шторм и залипай. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.

Напомню, что прямо сейчас в эфире мы разыгрываем крутые подарки от Центр FM. Все это делаем в преддверии большого праздника, Дня Учителя, который мы отпразднуем в ближайшее воскресенье. Но вот сегодня такой не аттракцион невиданной щедрости от Центр FM. В преддверии праздника решили разыграть парочку подарков. На кону лимитированная версия нашей сувенирки от Центр FM. А все, что нужно сделать для того, чтобы ее заполучить, ответить на мой совершенно простой вопрос, ну, естественно, связанный с темой. Вопрос у меня следующий. Какой знаменитый музыкант, по твоей версии, по твоему мнению,

0: когда-то работал учителем музыки. Это был вариант А, Sting, это был вариант Б, Эд Ширан, или вариант В, Фредди Меркьюри. Тебе достаточно отправить просто цифру или букву А, Б, В на короткий номер 9107 и ждать итогов. Итоги в без 10-8 подведем. Автор 10-й по счету смс-ки с правильным ответом, естественно, и получит целый набор подарков от Центр FM. Не упусти возможность, не пропусти, пиши письма, определяйся с правильным ответом. Какой знаменитый музыкант когда-то работал учителем музыки? Sting, Эд Ширан или Фредди Меркьюри? Свои варианты на 9107 отправляй прямо сейчас.
1: Центр FM. Это классика.

0: Perfect. Называется он именно так. Действительно прекрасный, идеальный, я бы сказал, хит. Дэвид, диджей, Энтони Пипа здесь, 19:31 на часах, а значит новости сейчас. Все самое важное и интересное непременно узнаем. Ну а после вечер пятницы продолжает супермузыка. Уиспа, Джоэл Кори, Good Boys, Тиесто с хитом Don't Lose Your Head. И это только начало. Все самое интересное впереди.
1: Сегодня Александр Лукашенко провел встречу с главами правительственных делегаций, участниками заседания Евразийского межправительственного совета. Во время встречи он призвал страны ЕАЭС держаться друг друга и не потерять то, что наработано годами для укрепления связей. В пример привел союзное государство. Успехов в промышленности и других сферах удалось достичь благодаря тому, что республика сохранила компетенции и опыт еще с советских времен. По такому принципу глава государства предложил действовать и дальше, а также защищать общий евразийский рынок. Александр Лукашенко заверил страны Союза в поддержке по всем вопросам. Беларусь и Россия по итогам заседания союзного совмина в Минске подписали меморандум о высокоскоростной магистрали между Минском и Москвой. Об этом сообщил министр транспорта России Андрей Никитин. Маршрут пройдет через Смоленск, протяженность трассы составит 700 километров, а скорость поездов достигнет 400 км в час. В итоге поездка может сократиться до 3 часов. При строительстве учтут опыт магистрали Москва-Санкт-Петербург. Точные сроки пока неизвестны, необходимо решить ряд технических вопросов. Ясность появится после подписания декрета союзного государства. В Минске стали реже покупать квартиры. В сентябре в столице зарегистрировали 951 сделку. Для сравнения, в августе с учетом дорегистрации 1153 сделки. Среди регионов в лидерах Гродно – 246 сделок, далее следуют Гомель и Витебск. Как отметили в Госкомимуществе, с учетом дорегистрации август стал самым активным месяцем года в Витебске и Гомеле. А вот активность столичного рынка в сентябре упала на 17,5%. Репетиционное тестирование выходит на новый уровень. Пробные экзамены пройдут в библиотеках и вместе с родителями. Откроется 14 дополнительных площадок. Регистрация на первый модуль стартует 9 октября, тогда же заработают личные кабинеты. Первый этап продлится до конца декабря, второй охватит январь и февраль, а третий – март и апрель. С 15 октября начнут работу все пункты проведения, большинство прошлогодних сохранятся. Главная новинка этого года – пробный экзамен смогут сдать и родители. Также появится онлайн-подстраховка для пропустивших и комплексный срез в мае. И в завершение, визовый центр Венгрии с октября повышает размер сервисного сбора. Ранее его размер был 18 евро, теперь 22 евро за одно заявление. В итоге сейчас, чтобы получить венгерскую шенгенскую визу через центр, белорусам нужно заплатить 57 евро. Я, Марина Максимович, хорошего вечера.

Надоел дождь? С каршерингом Hello осень в радость. Машины на любой вкус. От эконом до премиум. Осенняя акция. Стандарт. Всего 37 копеек за минуту. Кроссоверы 43. Бензин и тепло в салоне уже включены. Катайся по всей Беларуси. Hello. Жми на газ этой осенью. Скачивай приложение и поехали. Акция действует с 1 сентября по 30 ноября 2026 года. Подробности на сайте hello.by.

0: Привет-привет еще раз. Доброго нескучного вечера пятницы. Я напоминаю, что буквально 40 минут назад я предложил тебе поучаствовать в нашем розыгрыше подарков от Центра ФМ. И все это приурочено к приближающемуся Дню Учителя, прекрасному празднику, который мы отметим уже в ближайшее воскресенье. Ну а вот по этому случаю сегодня аттракцион невиданной щедрости от Центра ФМ и целый набор подарков уже, в принципе, нашел своего обладателя. Осталось дело за малым – объявить, озвучить его. Ну и, собственно, мой вопрос на сегодня был следующим. Какой знаменитый музыкант когда-то работал учителем музыки? У меня были варианты ответа. Вариант А – Стинг, вариант Б – Эд Ширан и вариант В – Фредди Меркьюри. Я просил тебя ответить правильно, отправив смс на номер 9107, выбрав просто-напросто верную букву. Ну и десятому по счету счастливчику я обещал целый набор подарков от Центра ФМ. Так все и случится. Давай-ка для начала только определимся все-таки с правильным ответом. Итак, знаменитый музыкант, который работал учителем музыки, это был никто иной, как Стинг. Стало быть, вариант А или номер один, вернее, цифра один была правильная. И именно она и принесла победу счастливому обладателю мобильника, завершающегося на 56-30. Вот именно его мы поздравляем, ему мы аплодируем. Ожидайте, пожалуйста, обратной связи и обязательно свяжемся с вами и расскажем, как заполучить эти подарки. Все по-честному, честное пионерское. Да, ну и, конечно, пользуясь случаем, я очень хочу поздравить всех учителей с наступающим праздником. Спасибо за терпение, за знания, за поддержку и за то, что помогаете нам открывать целые миры. С Днем Учителя наступающим! Поздравляю, ну и, конечно, призываю каждого оставаться вместе с Центром ФМ. У нас здесь весело, у нас интересно. Много-много всего интересного ждем впереди. В первую очередь это танцы. Сегодня огромное количество радиошоу. Напомню, что мы встречаемся с Rehab ровно в полночь, с Ники Ромеро в 23.00, а Afrojack приглашает в свое радиошоу в 10 вечера, в 9 часов или в 21.00, Drive Mix, наше лайв-шоу, опять-таки не пропусти, максимум танцев там. Ну а все начнется ровно через 10 минут с центральной станции с Кириллом Таргонским. В 8 вечера начинаем танцевать на Центра ФМ. Тебе прекрасного вечера пятницы и ярких выходных. Оставайся и слушай лучшее. Меня зовут Глеб Глебов, это Центр ФМ. Все лучшее для тебя.
1: Реклама. Прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Видеобел.бай.

0: Завтра в городах вещания Центр ФМ небольшая облачность, осадков не прогнозируется. В Бресте и Гродно плюс 20-22, в Гомеле плюс 17-19, в Могилеве и Витебске от 16 до 18 градусов тепла. В Минске завтра плюс 17-19, небольшая облачность и также без осадков.
1: Погода. По материалам ресурса «Погода бай». Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM.

0: Нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Центр.

коллекции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды.

центральная станция. Всем салют, я Кирилл Торгонский, и это «Центральная станция». Эпизод 93. Что гремит на центральных танцполах от Минска до Майами? Никаких стилевых рамок. Критерий один. Ритм. Танцуют все. 18+. Погнали. Сегодня на станции, как всегда, много спешалитета. Лоу-степа, LP, ритм Борис Брейча, Место, Инг, Афроджек и Мартин Гэрикс, Ники Ромеро и Форс, Дарут, Хардвелл, наш постоянный блок ID, бокс с белорусским треком и много других. Других свежих интересных релизов. Будет круто, мощу на полную и шазам с гуглом вам.

Мы прослушали Jewel Kid, The One, Summon, Desmond и Atlantic Ocean, Echoes from the 90s, Low Steppa и Jewel Kid, The Rolla, Remix Who, LP Rhythm, How You Feeling, Brief, 1997, а на фоне звучит Борис Бреча и Чемута Сейдж, Don't Stress Your Mind, на центральной станции. Все это вы услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение. Центральная станция. Turn up the speakers. Вы на правильном белорусском танцевальном радио Центр FM. И это центральная станция. В трек-листом радиошоу вы можете ознакомиться на официальном сайте centrfm.by и ВКонтакте в официальной группе Центра.

нужна ваша поддержка. Далее на станции Место и Инк, Фрик, Крайда, Оумай, Тимми Трампет и Оукс, Not a Place, а прямо сейчас Афроджек и Мартин Гэрикс, Turn Up the Speakers в ремиксе от Джулиан Джордан.

официальном радио «Центр FM». Мой обзор свежих клубных треков за неделю и не только. Слушайте станцию онлайн на «Центр FM by» в радиоплеере «by» в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи «Центр FM». И не забывай делать позвончей, чтобы эффект был достигнут. На фоне звучит Тимми Трампет и Оукс «Not a Place». Центральная станция. Трансляции с крупнейших.

0: на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

Центральная станция. К новостям. Информация для начинающих и уже состоявшихся диджеев. Центральная станция расширяется. Нам нужны вы и ваша музыка. Делитесь с нами вашими 60- или 30-минутными миксами. Мы их отслушаем, а что зайдет, поставим в программу гостевым миксом. Мы станция маленькая, но целеустремленная. Кому-то же надо начинать. Пора выходить из тени и замутить нашу собственную, отечественную, белорусскую, специалитетную, электронную, танцевальную DM-сцену. Отправляйте заявку на muz@centrfm.by с темой письма «Центральная станция». Все подробности получите ответным письмом. Впереди еще много нового и интересного. В этом блоке свежая музыка от Лейтон Джордани, Hills Majestic и Jungle 70, Baseline. Наш постоянный блок со свежим белорусским специалитетом ID Box. Кто будет в нем, узнаем совсем скоро. Ники Ромеро и Force Follow You, Армин Ван Бюрен, Пит Тонг, Папи Баскамп с треком Tocas Miracle. А прямо сейчас Джузеппе Оттавиани и Илон Блюстоун. Together Again.

Москвы на центральной станции. И наступило время для нашей постоянной рубрики ID-Box, где мы представляем горячие новые белорусские релизы. Это центральная станция. ID-Box. И сегодня у нас Розио и Антон.

Дающие EDM лейблы могут отправлять музыкальный материал на нашу почту muz@centerfm.by. Центральная станция. Вы на Центр FM, и это центральная станция. С трек-листом радиошоу вы можете ознакомиться на официальном сайте Радио Центр FM by и ВКонтакте в официальной группе Радио Центр FM. За анонсами следите в Инсте и Телеграме, там же и фидбэк. Пишите, что вы думаете, мне очень интересно. Назад к музыке. Далее DJ Bounty Hunter Whoops в ремиксе от Junkie Kid и Dimitri Vegas. Daru Sandstorm Storm 25 Mix, Hardwell и Soundrush Iris. А прямо сейчас Mike Williams Redrives Anticomb Gris 2000. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: Вы слушали центральную станцию на правильном белорусском танцевальном радио «Центр FM». Еженедельный лист актуальных, качественных, проверенных на практике диджеями клубных хитов. Надеюсь, было интересно. До новой порции. С вами был Кирилл Даргонский. Алоха. Центральная станция. Танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бэйер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр. Когда наступает ночь и город замедляется, Центр FM выходит на полную мощность.

0: трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную мощность.

0: реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Макслайном.
0: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты.

0: мира. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

Drive Mix с диджеем Глебом Глебовым. Радиоцентр FM представляет Drive Mix с Глебом Глебовым.

0: Реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

0: географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную мощность.

0: неразрывно связано с риском получения ребенка. С Максвайном.
1: Из крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
2: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: дизайном, ты крути, крути гуся. Реально.
1: Подробности на Maxline Bike и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: С Maxline.
2: Уважаемые мамы, именно вы проводите большую часть времени со своими детьми. МЧС призывает: не оставляйте детей без присмотра, не позволяйте им играть с огнем. Объясните ребенку, к чему могут привести игры со спичками. Помните, безопасность – это тоже проявление любви.
3: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты.

0: ценовых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: хореографию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр. Когда наступает ночь и город замедляется, Центр FM выходит на полную мощность.

Привет! Вы на центре радио современной электронной танцевальной музыки. Вы слушаете новый эпизод шоу на этой неделе. В следующие 60 минут будет много новой замечательной музыки.

0: weekly dose of fresh music. This is Protocol Radio by Nicky Romero.
1: Вы слушаете Центр FM, и это Протокол Радио с Ники Ромеро.

0: Реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Максайном ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Максайн Байк и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Максайном.
0: Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM.

0: можно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную мощность.

0: Dance the Gate Studios, the ultimate source for the art of dance music. Thank you for listening to Protocol Radio. See you next week. Реклама.
1: А вы знали, что рапсовое масло – это баланс омега-3, 6, 9, доступный суперфуд белорусского производства, идеально для жарки, для заправки салатов. Полезно познакомиться. Рапсовое масло.
0: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
2: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: Венеции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: сеты, мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную мощность.

Новинки эфира на центре. P4050 и Paul Brews Empty Space. На центре много интересного, а с каждым днем прибывает.

почту ussobakacenter.fm.by. Новинки эфира на центре «Белорусский трек».

Состоявшихся диджеев нам нужны вы и ваша музыка. Делитесь с нами вашими 60 или 30-минутными миксами. Мы их отслушаем, а что зайдет, поставим гостевым миксом. Отправляйте заявку на muz@centrfm.by с темой письма «Центральная станция». Все подробности получите ответным письмом.

Новинки эфира на центре. Ричард Дюран и Райнет Нейла. Goodbye, my love. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр».

0: перешли на центр FM, а что будет далее через мгновение?
1: Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бейер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

материал на нашу почту muzsobaka.centerfm.by. Новинки эфира на центре. Белорусский трек. Сонец диджей с Countdown на белорусском танцевальном радио Центр FM. Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Белорусский трек.

музыка. Делитесь с нами вашими 60 или 30-минутными миксами. Мы их отслушаем, а что зайдет, поставим гостевым миксом. Отправляйте заявку на muz@centrfm.by с темой письма центра.

присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Love Empathy. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Медикс и Бейс Джекерс. Рейв Терапи. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио Центр FM. Такого количества эксклюзивов.